Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята.

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

Сейчас.

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Дуэт «Нити Дила» с песней «В поле дым». Эта песня Диляры Хайрулиной и Николая Чебанова вошла в альбом, который артисты посвятили Великой Победе и выпустили в свет 9 мая. Прадед Диляры пропал без вести на той войне. Не вернулись с нее и несколько его братьев. Поэтому такая искренняя боль звучит в голосе певицы. Но не только. Понятно, что сегодня история о погибающих за Россию солдатах приобрела особую пронзительность.

0: не прожить на свете. Каждому из нас.
1: Милицейская волна.
2: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 5 часов.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

нету, искать в этом городе камней. Закатом волны загорались, но он не видел ничего. Лишь белозуба улыбалась, а нам

цветем в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Овощи и фрукты дешево покупай. На рынке «Каравай». Овощной рынок «Каравай». Новомосковское шоссе, 8.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

лопаты. Без крови, без приговоров, закурю и в тишине прошепчу слова. Те самые, которых никто не узнает, и заплачет душа, как будто вдова. И ночь тишиною растает, тишины хочу, от зари до зари купола.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

Сегодня тот самый день и такая замечательная возможность действительно немного остановиться, взять небольшую хотя бы минутную паузу и подумать, о чем вы давно мечтали. Может быть, отдохнуть или съездить в путешествие и где вы еще ни разу не были, но тоже давно хотели. Подумайте и, может быть, уже в ближайшие майские выходные вы сможете это реализовать. С вами Илья Романов и Милицейского. Всем доброе утро!

0: Категория 16+. Письмо с фронта.
1: 23 января 1943 года.
2: Дорогая Мусенька, здравствуй. Шлю тебе свой дорожный дружеский привет и массу наилучших пожеланий. Будь счастлива и здорова. Спешу сообщить, что все твои поздравления с Новым годом получил. Правда, поздновато, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Новенького у меня много, но писать придется кратко и загадками, а почему, должна сама понять. Новый год встретил на дежурстве, связи с родными нет. Опять плохая новость, наш город, оказывается, еще пока занят. Мы ошибались, радуясь. Был все время под Моздоком, побывал в Махачкале, Тифлисе, Сухуми и так далее. Пришлось по морю немного покачаться. Чистосердечно благодарю за поздравления. Со 2-го числа в дороге. Крепко достается ногам и тому подобное.

0: Здесь, голубка, для тебя все понятно. Извини, что мало написано. Спешу. Забежал в один домик на привале, и вот поспешно спешу сообщить о себе и тому подобное. Пока что жив. Вторично увидел Черное море. Пиши о себе и о своем здоровье, работе и тому подобное. Не обижайся за сжатость письма и, быть может, другое. Как придем на место, так напишу поподробнее. Итак, всего хорошего. Крепко целую. Пиши, дорогая. Любящий тебя твой Вовка.
1: Письмо с фронта.

0: История в каждой песне. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе, 8.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
6: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
7: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс.Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.
0: О погоде.

Танцевать и подпевать приятнее любимым песням. Поэтому вы можете заказать свою любимую мелодию прямо сейчас, ведь на Милицейском уже в завершении этого часа ожидается программа по вашим заявкам под названием «Опять 55». Подробности есть у нас на сайте.

0: Реклама. Великой победе посвящается.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Милицейская волна.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 55.
1: Какие бы вещи ни проходили в нашем мире, всегда можно взять все в свои руки. К примеру, вы можете заказать на милицейской волне свою любимую песню и в этой передаче под названием «Опять 55» ее услышать. Присылайте сообщение в приложение «Макс» или же «Телеграм» номер 8-977-278-107-8. Для всех ваших писем этот номер добавляйте его в контакты и пишите нам. Но не забывайте подписываться и писать, кому адресованы ваши сообщения. Но прямо сейчас у нас несколько заявок. Первое. С нами на связи Александр Милицейского. Поздравляем вас с Днем Радио. Здоровья всем сотрудникам, легких эфиров и прекрасного настроения. Спасибо, что делаете мир добрее и веселее. Спасибо огромнейшее, Александр, за это сообщение. Рады стараться. Ну и второе. Напоследок, с нами на связи Валерия. Доброе утро, Милицейского. Она передаю привет любимому супругу Александру. Поздравляю его с наступающими праздниками. Если можно, песню «Ты – это ты» будет сделана. Валерия и Александр, огромнейший вам привет от Милицейской волны. А песня уже звучит.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 8 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию. Помимо этого, нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Все рабочие угольной шахты Алардинская в Кузбассе благополучно эвакуировались на поверхность после инцидента с угарным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство угольной промышленности региона. Ранее на добывающем предприятии датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа, после чего 132 человека направились к запасным выходам. Представители ведомства пояснили, что вывод людей на поверхность успешно завершен. По их словам, в результате происшествия никто не получил травм. Отмечается, что на шахте Алардинская произошло возгорание кабельной продукции. Первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet 100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация сейчас ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet 100. Добавлю, что это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Абсолютное большинство граждан России планирует праздновать 9 мая. Так отметили 82% граждан страны. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. Кроме того, согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 мая растет. Так, среди поколения до 1947 года рождения эту дату отмечают 92%, а в поколении 2001 года рождения и позже 76%. Самыми востребованными профессиями в России в марте стали менеджер по продажам и продавец-консультант. Работодатели чаще всего размещали именно эти вакансии, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики. И в завершении выпуска информация о погоде. В Москве сейчас плюс 18 градусов. Сегодня в течение дня переменная облачность. Будет идти небольшой дождь и днем до плюс 27 градусов. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости.

0: Категория 16+. Миграция в деталях.
1: Для иностранных работников изменились требования к предоставлению сертификата о знании русского языка. О вступлении в силу соответствующего закона сообщает миграционный пост. Ряд граждан освобождены от представления свидетельства, для других увеличен срок предъявления документа с 30 до 90 дней со дня выдачи разрешения на трудовую деятельность. Подробности у представителя миграционной службы МВД России Ольги Егоровой.
2: От предоставления сертификата владения русским языком освобождены высококвалифицированные специалисты, журналисты, работающие в организациях, которые осуществляют производство и выпуск средств массовой информации на иностранных языках, а также те, кто трудится на основании разрешения на работу, оформленных в рамках ежегодно утверждаемой правительством Российской Федерации квоты. Предоставить сертификат в течение 90 календарных дней со дня выдачи разрешения на работу должны квалифицированные специалисты, которые работают в нашей стране в соответствии с приказом Минтруда России, иностранные граждане, трудящиеся в филиалах и представительствах Всемирной торговой организации, иностранцы, работающие у резидентов свободного порта Владивостока территории опережающего развития, граждане, привлекаемые в целях реализации проекта Сколково, а также те, кто трудится на территории международного медицинского кластера и на территориях инновационных научно-технологических центров.
1: Тем, кто не исполнит данную обязанность, в течение 90 календарных дней аннулируют разрешение на трудовую деятельность. Отмечается, что изменения не касаются иностранцев, работающих по патенту. Еще больше новостей по теме в телеграм-канале «Миграционный пост».
0: Миграция в деталях.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
0: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила — я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси — это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
1: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
0: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
4: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
7: Милицейская волна.
8: Реклама.

0: в «Автокласс».
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
2: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
3: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
4: Но как? Куда мы отправимся?
3: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
4: Это у которого каска в подарок?
3: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
7: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс Погода сообщает: сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Андрей Хинаген. Здравствуйте. Двое подростков задержаны сотрудниками полиции за серию ночных краж в Подмосковье. 15-летние приятели с помощью лома вскрыли дверь продуктового магазина. Оттуда юноши похитили несколько бутылок с алкоголем и денежный ящик из кассового узла. Спиртное молодые люди спрятали под припаркованную в соседнем дворе машину, а из купюр приемника забрали 6 тысяч рублей. Затем несовершеннолетние проникли в торговый комплекс, взломав металлическую дверь. Там из ателье подельники похитили ноутбук, и соседнего зубопротезного кабинета украли мобильный телефон. Подростков заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции при виде служебного автомобиля. Юноши попытались скрыться, однако вскоре были задержаны. Установлена их причастность еще к двум кражам, а общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. К тюремному сроку приговорен бывший детский педагог из Тольятти, увлеченный полицией в сбытии наркотиков. Мужчина откликнулся в интернете на предложение распространять наркотики за вознаграждение и занимался этим около 3 месяцев. В августе 2025 года его задержали с поличным в Сызрани. В сумке в салоне автомобиля нашли более 330 граммов, в гараже 1,5 килограмма наркотиков, а в оборудованном в Тольятти дерево-тайнике еще 0,5 килограмма так называемой синтетики. Рассмотрев материалы уголовных дел, суд назначил фигуранту наказание в виде 11 лет лишения свободы. В Кемерове вынесен приговор налетчику, который похитил деньги и сигареты из магазина, угрожая продавцу ножом. Налетчик вместе с другом ночью гулял по улице и под предлогом покупки алкоголя зашел в торговую точку. При этом его знакомый остался ожидать на улице. Войдя внутрь, рецидивист надел на лицо маску и достал кухонный нож. Угрожая физической расправой, он похитил находившиеся в кассе деньги и 2 блока сигарет. А сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Полицейские задержали нападавшего, он стал фигурантом уголовного дела. Похищенные деньги, табачные изделия, маска и нож были изъяты сотрудниками полиции. Теперь мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы. Полицейские задержали жителя Подмосковья, в доме которого изъяли более 0,5 килограмма марихуаны. При осмотре дачного дома злоумышленника изъяты 13 стеклянных банок и пластиковый контейнер с растительной массой. Задержанный пояснил, что решил заняться выращиванием конопли в прошлом году. В итоге высушенные и измельченные растения он расфасовал по емкостям для личного потребления. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макса на странице ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Работает полиция. Новости.

0: от рождения течет и до тризны.
1: Давайте смотреть только вперед и, уверен, берегов мы там видеть не будем, потому что наша жизнь будет долгой, счастливой и прекрасной.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Сергей Галанин с песней «Тебя не сломать».
1: Видеоклип на эту работу Галанина производит особенно сильное впечатление, ведь в нем использованы документальные кадры, снятые российскими военкорами на Украине. Впрочем, и без видеоряда песня «Серги» звучит мощно, как молитва, как заклинание.
2: Станем грудью за родину мать, время пришло ее защищать, за родной язык, на котором деды пели песни в день победы. Встанем плечом к плечу, как тогда, если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
3: тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра.

грудью за родину мать. Время пришло ее защищать за родной язык, на котором деды пели песни в день победы. Станем плечом к плечу, как тогда, если мы вместе, беда не беда, если с детства родину любишь, как мать.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Курск. Город воинской славы, соловьев и удивительных памятников. Это не только город-герой с великой историей, но и мощный промышленный центр. Под Курском находится одна из крупнейших в мире магнитных аномалий. Залежи железной руды так огромны, что сила местного магнитного поля сбивает с толку стрелки компасов, заставляя их показывать неверное направление. Зато в Курске без помех вещает радиостанция «Милицейская волна» на частоте 105 FM. По России с милицейской волной. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 5:55.
1: Жалко, курьеры пока еще не научились привозить счастье для любимых, иначе бы эта услуга наверняка пользовалась бы спросом. Но если вы хотите передать привет, поделиться хорошим настроением, сделать признание в любви или же заказать любимую песню, то пишите нам на «Милицейскую волну» в программе под названием «5:55». Все это для вас сделаем. Номер 8-977-278-107-8. Ждем ваши заявки в приложении «Макс» или же «Телеграм». И прямо сейчас у нас несколько сообщений. На связи с нами Герман. Здравствуйте, «Милицейская волна». Поздравляю с профессиональным праздником. Поставьте хорошую песню к Дню радио. Герман, спасибо вам огромнейшее за это сообщение. Вас также поздравляем. Ведь без радиослушателей нам, радиоведущим, делать бы на радио было совершенно нечего. Есть еще одна заявка. Здравствуйте, поздравляю с праздником, Днем радио. Всю команду «Милицейской волны». Здоровья, счастья, любви, успехов и всего самого наилучшего. Желает нам любовь. Спасибо за свет, тепло и позитив, который вы нам дарите. Любим и слушаем. Любовь из Москвы, постоянная слушательница, написала это сообщение. И просьба у Любови для всей команды, также вашего руководства, для всех родных и близких. Пусть прозвучит в эфире песня в исполнении Шуры. Вари добро. Любовь, спасибо вам огромнейшее за это доброе, позитивное сообщение. Поздравления вам. Мы также желаем всего самого наилучшего. Давайте творить добро вместе.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 9 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. 15 украинских беспилотников уничтожили в небе над Тульской областью подразделение ПВО за минувшую ночь. По информации властей, пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано. Жителям напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб 01 101 112. В настоящее время в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Тула, Донской, а также Щекинский, Узловский, Киреевский районы попадут в региональную программу расселения аварийного жилья. Проект документа опубликован на портале правительства. Ожидается, что за 2 года по областной программе расселят почти 15 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Благоустроенные квартиры получат 770 человек. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 816,5 миллионов рублей. Еще 657 миллионов в программу вложит Фонд развития территорий. Всего на реализацию программы в текущем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей. Расселят дома, признанные аварийными, после 1 января 2017 года. Тульские спасатели приняли участие в автопробеге «Огонь памяти». 6 мая на площади Победы в Туле прошел торжественный митинг, посвященный всероссийской акции «Огонь памяти» и патриотическому марафону «Равнение на Знамя Победы». В рамках акции была организована церемония передачи частицы вечного огня, доставленного из Москвы от могилы неизвестного солдата у стен Кремля. Огонь доставили в Тулу участники автопробега. Они прошли торжественным маршем и поддержали ритуал развертывания копии Знамени Победы, огромного полотна, которое ранее побывало во всех муниципальных образованиях области. Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к монументу героическим защитникам Тулы. Кроме того, Тульская область в преддверии 81-й годовщины Великой Победы приняла участие в акции «Сад памяти». Ежегодно в рамках акции в память о героях, павших в годы Великой Отечественной войны, в ходе специальной военной операции высаживается 27 миллионов деревьев. В Тульской области главной площадкой акции стал лесной массив под Алексином. Здесь на площади около 4 гектаров было высажено 12 тысяч сеянцев ели европейской. Задачи акции соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие». ТСН-24 к празднованию Дня Победы представляет тематический проект «Музей в музее». Это рассказы об экспозициях и экспонатах, связанных с периодом Великой Отечественной войны и размещенных в музеях, напрямую не имеющих отношения к военной тематике. Третья история из музеев Крылова и Вересаева. Что военного можно там увидеть и о чем узнать, чтобы помнить самим и передать память о той войне новым поколениям, смотрите на сайте ТСН-24 и на 22-й кнопке ТВ. О погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Туле ясно и до плюс 29 градусов. К этому часу пока все. Всех с Днем Радио. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.

Встречаем настоящую весну в мае мы уже не в первый раз, но почему-то каждый раз становится особенным. А чтобы сделать этот год по-настоящему запоминающимся, можно поступить в ближайшие праздники совсем непривычным для себя способом. Можно что-то

0: Категория 16+.
1: Служба дни и ночи.
2: Они не прошли мимо, не оставили человека в беде, рисковали собой и спасали жизни. Это программа о наших полицейских. В студии Мария Ахматова. Здравствуйте.
3: Кировская область. Поселок Тужа.
2: В тот предпраздничный день, 30 декабря, в полицию поступило сообщение от местной жительницы. Взволнованная женщина сообщила, что ее ранее судимый сын, который много лет страдает шизофренией, находится в неадекватном состоянии и угрожает ей и ее дочери. Для оказания содействия врачам на место отправился капитан Александр Осохин. Вот как об этих минутах вспомнил начальник пункта полиции Тужинский, подполковник Владимир Шулев.
4: Александр уехал туда один, рядовая ситуация, просто оказать содействие в осмотре и госпитализации. Пришли они туда вначале с двумя фельдшерами скорой помощи, в доме находился Ощущенов один. Он их вначале в дом к себе не пустил, значит, они развернулись, пошли за сестрой и за матерью. Удалось туда зайти, в дом они стали его уговаривать собираться для госпитализации. Больные люди, вот они реагируют очень несогласно, они, так сказать, госпитализации было. Ну, в конце концов, вроде бы они его убедили. Он пошел к себе в комнату. Вроде бы как собирать сумку. Медики скорой помощи и мама с сестрой остались в коридоре у них. Осохин пошел к нему, ну, поторопить или там посмотреть, что он там делает. Ну, максимально быстро попятился оттуда из этой комнаты. И они увидели, что Тащучинов вооружился ножом и идет на Осохина.

0: Путин им махнул рукой, подал жест, чтобы они как можно быстрее выходили из квартиры.
1: Капитан Александр Осохин, прикрывая с собой врачей, мать и сестру нападающего, получил множество ножевых ранений. Несколько из них стали смертельными, рассказал начальник погибшего, подполковник Владимир Шулев.
0: Осохину пришлось отвлечь его на себя. Вступил он тут в схватку с ним. Был вооружен, но оружие, видимо, достать не успел, потому что тот уже начал наносить ему удары. Как утверждают сотрудники скорой, когда они вышли на улицу, они еще 5-10 минут слышали звуки борьбы. То есть Осохин еще рвался. В общем, получилось так, что Осохин получил смертельный удар ножом. Потом в ходе экспертизы у него насчитали 47 ножевых ранений, из которых как минимум, по-моему, 3 или 4 смертельные.
1: Вот так, ценой своей жизни, капитан полиции Александр Осохин спас сразу несколько человек. Как отметил подполковник Владимир Шулев, в памяти коллектива он навсегда останется не только отважным полицейским, но и человеком с большим сердцем.
0: Творение он, конечно, хороший, прекрасный друг. Конечно, жалко, потеряли мы отличного сотрудника. Всегда он ответственный был. Никогда, если ему поручали какое-то дело, он его делал. Парень он был не робкого десятка, он не стеснялся, когда того требует обстоятельства, применить и физическую силу. Уверенно владел табельным оружием, стрелял хорошо.
1: Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение о представлении капитана Александра Осохина государственной награде. Посмертно. На этом пока все. Но впереди еще много историй о том, как наши полицейские не по долгу службы, а по зову сердца проявили смелость и решительность в самых непростых ситуациях. Мария Ахматова, «Милицейская волна».
2: Служба. Дни и ночи.
3: По зеленой глади моря, по равнине океана, корабли и капитаны

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: Милицейская волна.
3: Реклама.
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Тулземпроект. Технические и межевые планы. Топографические и исполнительные съемки. Оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
9: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: О погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс Погода сообщает, сегодня утром в Туле ясно, без осадков, около плюс 20. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 27.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Ставшие жертвами мошенников в Мьянме две россиянки вернулись на родину благодаря сотрудничеству полицейских подразделений двух стран. Девушки прибыли в столицу Мьянмы для дальнейшего трудоустройства. Позднее неустановленные лица переправили их в приграничный с Таиландом район и поместили в мошеннический колл-центр, где под угрозой физической расправы принуждали к противоправной деятельности. Россиянок удалось освободить после того, как работа криминальных объектов была пресечена местными вооруженными силами. Тогда же потерпевшие смогли обратиться за помощью к представителям МВД России в Мьянме. Девушкам оказали необходимую помощь в оформлении документов. После этого гражданки благополучно вернулись на родину. Житель Ростова-на-Дону увлечен в махинациях с муниципальной землей в Краснодарском крае. Мужчина решил приобрести в собственности муниципальный участок стоимостью порядка 1 000 000 рублей без проведения торгов. Для этого он подал в регистрирующий орган ложные сведения о том, что на земле якобы возведен объект капитального строительства, жилой дом, и зарегистрировал на него право собственности. Затем злоумышленник обратился в местную администрацию с просьбой выкупить арендуемый участок с якобы существующим строением, опять же минуя торги. Однако проверка вскрыла обман. Никакого здания на участке не было. В предоставлении земли мошеннику отказали, также возбуждено уголовное дело. Новосибирские полицейские задержали наркокурьера из Кемеровской области. В одном из мессенджеров мужчина откликнулся на объявление подработки. Ему предстояло перевозить запрещенные вещества и размещать их в других тайниках в соседнем регионе. Под предлогом проверки документов автомобиль остановили сотрудники госавтоинспекции, после чего уже оперативники произвели задержание. В машине найдено около 2 килограммов наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу. В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, прописавшей нелегальных мигрантов. 5 мужчин из Узбекистана не проживали по указанному принимающей стороной в документах адресу. Во время проверки законности их нахождения в стране полицейские установили факт фиктивной постановки на учет. Осенью прошлого года к женщине обратился знакомый с просьбой поставить на учет в ее квартире мигрантов. Мужчина работал с ними в одной бригаде, поэтому через бывшую возлюбленную захотел помочь якобы узаконить статус. Хозяйка откликнулась на просьбу, посчитав ее за простое доброе дело. Но теперь она стала фигуранткой уголовного дела и находится под подпиской о невыезде. И на этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
1: Работает полиция. Новости.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе, 8.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 55-55.
1: Хотелось бы, чтобы у нас были не только дожди впереди, но побольше солнечных деньков, я надеюсь, нам подарит и весна, и лето. А прямо сейчас для вас в эфире на Милицейской волне программа по заявкам «Опять-55». Чтобы принять в ней участие, присылайте свои сообщения в приложение «Макс» или же «Телеграм» номер 8977-278-1078 для всех ваших писем. Ну а прямо сейчас вот такое у нас письмо. Здравствуйте, Милицейская волна. Поздравляю с Днем радио и наступающим Днем Победы. Я в 1974 году окончил радиофакультет МАИ и работал радиоинженером. Всем выпускникам МАИ большой привет передает Башкиров Леонид из города Сочи. Леонид, огромнейший привет вам. Также поздравляем и с Днем Радио, и с наступающим Днем Победы вас и всех радиослушателей Милицейской волны. Хочется всем пожелать, конечно же, мирного неба и побольше счастья. Песня для всех нас уже звучит, а вот через несколько минут в эфире «Встречайте» появится Владимир Глухов. Ну, а я всем говорю счастливо!

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 10 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Мобильный интернет и связь остаются доступными в Москве 7 и 8 мая. Как сообщила Минцифры, планов по отключению ограничений нет. В случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. При этом 9 мая для обеспечения безопасности будут временно ограничены доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисов, сервисам обмена СМС в Москве. Домашний интернет и Wi-Fi 9 мая продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Западные страны воспринимали Минские соглашения лишь как возможность дать передышку Киеву и не собирались следовать договоренностям. На это указал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT. Он отметил, что даже если бы обещание о нерасширении НАТО было формализовано в виде документа, западники легко выбросили бы его в корзину. По его словам, руководство ФРГ своим безрассудственным поведением ставит под угрозу безопасность всего континента. Дмитрий Медведев уверен, что для России главное не допустить трагедии 1941 года. Российским производителям необходимо 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что в начало эксплуатации самолетов это достаточно размытый процесс. Это связано с тем, что машины сначала будут использоваться на коротких рейсах, так как требует обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Ранее он сообщил, что первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet 100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Azimut или Россия. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России за 2025 год выросло на 7%. К началу 2026 их число достигло почти 5 миллионов. В 2024 году их количество чуть превышало 4,5 миллиона человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Согласно представленным данным, количество россиян, подавших заявление на госрегистрацию в качестве ИП, выросло на 320 тысяч. Список любимых военных фильмов россиян возглавили «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие». Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. Аналитики отметили, что у старших возрастов набор любимых фильмов шире и больше связан с советской классикой. Например, «Они сражались за Родину», «17 мгновений весны», «Освобождение», «Летят журавли». Молодые поколения чаще выбирают современные фильмы, среди которых «Т-34» и «Брестская крепость». И о погоде. В Москве сейчас плюс 22, сегодня переменная облачность и большой дождь, и днем до плюс 27. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк, в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

Отличная погода и хорошая музыка. Что еще нужно для отличного настроения? Также хочу пожелать пока что доброго утра. Всем здравствуйте. С вами Владимир Глухов.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.
3: Как было бы хорошо, если бы дома отношения были как при гостях, и еще лучше, если бы в гостях было бы так же уютно, как и дома. Добиться этого, скорее всего, не получится, но приблизиться шанс есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны предлагаю разобраться, как чувствовать себя уверенно и комфортно во время похода в гости, чтобы хорошо было как вам, так и окружающим. Известно, что в любом правиле есть много нюансов и исключений, но это не отменяет того факта, что базовые принципы надо знать. Предлагаю разобраться с топ-5 основных правил похода в гости. Во-первых, помните, что неожиданный визит всегда причиняет беспокойство хозяевам, даже самым вашим близким людям. Поэтому потрудитесь предупредить их заранее. И тогда шанс на улыбки принимающей стороны вырастет многократно. Далее, не входите в помещение без стука. И еще одно, казалось бы, очевидное, но важное правило. Никаких дымящихся предметов в руках и во рту быть не должно. Вроде бы очевидно, но напомнить лишним не будет. И еще два пункта. Не принято здороваться и прощаться с человеком через порог. Это и примета плохая, и правилам этикета не соответствует. Когда же вы вошли, то приводить себя в порядок следует в прихожей или в туалетной комнате. Нехорошо охорашиваться в гостиной. Кстати, в верхней одежде оставаться в помещении тоже неприлично. А на этом все. Больше о правилах этикета в следующих выпусках Кодекса хорошего поведения энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс.

Коль придется, плечо к плечу мы станем. Земля услышит последний чек.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
3: Но как? Куда мы отправимся?
2: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
3: Это у которого каска в подарок?
2: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция до конца месяца этого года. ПАО «Сбербанк». АО «Альфа-страхование».
4: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.
0: О погоде.

0: Категория 16+. Новости спорта.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Французский Пари Сен-Жермен со счетом 1-1 сыграл в ничью с мюнхенской Баварией в ответном матче полуфинала футбольной Лиги Чемпионов и вышел в финал турнира. Счет на третьей минуте открыл нападающий гостей Усман Дембеле. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился форвард хозяев Харри Кейн. Первая встреча, напомню, завершилась победой команды из Парижа со счетом 5-4. В обеих играх ворота ПСЖ защищал россиянин Матвей Сафонов. В финале французский клуб сыграет с английским Арсеналом. Решающий матч пройдет 30 мая в Будапеште. Отмечу также, что Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, дважды вышедшим в финал Лиги Чемпионов. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Единственный гол забил на 10-й минуте Руслан Литвинов. ЦСКА провел первый матч после отставки швейцарца Фабио Челестини. Обязанности главного тренера красно-синих исполняет Дмитрий Ивдисамов. Армейцы, напомню, являются действующими обладателями Кубка России. В суперфинале прошлого розыгрыша они обыграли Ростов по пенальти. В нынешнем же суперфинале «Спартак» сыграет с победителем противостояния Краснодара и московского «Динамо». Первая встреча финала пути российской премьер-лиги между этими командами завершилась со счетом 0-0, а ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Суперфинал запланирован на 24 мая, он пройдет на стадионе «Лужники». Футбольный клуб «Ростов» выполнил необходимые условия и получил лицензию для участия в высшем дивизионе чемпионата России по футболу в будущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что «Ростов» менее чем за год выполнил необходимые условия. В частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон. Напомню, что после 28 туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в третий раз подряд вышел в финал плей-офф, обыграв омский «Авангард» в 7 матчах полуфинальной серии. Решающая 7-я встреча завершилась со счетом 4-3 только во втором овертайме. Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный 7-й матч серии в истории плей-офф континентальной хоккейной лиги. Нападающий «Локомотива» Максим Березкин забросил победную шайбу спустя 88 минут и 31 секунду после начала игры. В финале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с казанским «Акбарсом». Первый матч состоится 11 мая в Ярославле. И у меня это все новости спорта. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости спорта.

Друзья, вы далеко не уходите, потому что в конце уже этого музыкального часа будем озвучивать ваши приветы. Пишите их в мессенджеры во все доступные по номеру 8-977-278-107 и 8. И главное, подписывайтесь.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: У меня вообще...

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект?
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
5: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
6: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: 5.55.
1: Да, друзья, в конце часа ваши приветы звучат, вы их пишете в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И уже поздравляйте нас с Днем Радио. Я вас благодарю за это. Спасибо большое. Вот Ксения, Юра, Руслана, Виктория, спасибо за поздравления. Теперь к вашим приветам. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет моей жене Ане. Скажите, что я ее очень сильно люблю и скучаю. Спасибо большое, милицейская волна. Здравствуйте. Передайте привет любимому мужу Юрию и скажите, что он у меня самый лапочка. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет мужу и детям. Ждем в гости Костю. Будем есть и отрываться, потому что у нас отпускные начались. Это классно, это здорово. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Усачеву от жены Жанны. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет моему любимому мужу Бреус Славику, который сегодня отдыхает свой первый день своего отпуска. Желаю провести его на ура, чтобы все было отлично и в жизни личной. Люблю, целую, жена Танюшка из Бурятии, поселок Таксимо. Спасибо большое, можно песню «Едем в соседнее село на дискотеку». Слава, мы вам желаем отличного отпуска и прямо сейчас песню направляем. В конце следующего часа еще ваши приветы прозвучат. Пишите.
2: Awesome.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 11 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Губернатор Дмитрий Миляев поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что благодаря их труду развивается телевидение, радиовещание, мобильная и спутниковая связь. И все могут общаться, работать, учиться, получать услуги и информацию в любой точке страны. Отдельную благодарность губернатор выразил ветеранам отрасли, которые делятся опытом с молодыми сотрудниками. АТСН-24 показал лица радиоведущих тульских радиостанций. В мини-интервью Тульской службы новостей радиоведущие Ассоциации «Медиатраст», трое из которых являются обладателями премии «Радиомания», рассказали о том, как жизнь привела их на радио и чем занимаются в свободное от эфира время. Сегодня в День радио они продолжат дарить слушателям позитив и настроение. Отопительный сезон официально завершили во всех муниципалитетах Тульской области сегодня, 7 мая. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Сейчас, по словам главы региона, коммунальные службы приступают к работам по опрессовке систем отопления и подготовке к следующему зимнему периоду. В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Тульской области заменят не менее 110 километров тепловых сетей, обновят 6 котельных. Кроме того, в этом году построят 4 новые котельные. 3 из них появятся в Узловой, 1 в Богородицке. Тулу ко Дню Победы украшают цветочными композициями. До 8 мая на 24 клумбах высадят однолетники, в том числе бархатцы, петунии, ценерхарарии. Всего в этом году в Туле высадят около 500 тысяч штук однолетних и многолетних цветов и луковичных. После того, как отцветут тюльпаны, часть клумб будут использовать для рассады. Завершить высадку многолетних и однолетних цветов в областной столице планируют до 20 июня. Луковичные традиционно будут высаживать осенью. В историческом центре Тулы 9 мая развернут 30-метровую Георгиевскую ленту. В День Победы на стенде Национального центра «Россия» пройдут мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. Тулики и гости областного центра смогут принять участие в интерактивной программе «Колесо фортуны» от бизнес-сообщества, посетить полевую кухню и ярмарку местных производителей, а также присоединиться к акции «Георгиевская лента». На улице металлистов, предпринимателей и все желающие растянут 30-метровое полотно «Георгиевской ленты». Ну и в конце выпуска, как всегда, о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Туле ясно, на термометрах до плюс 29, без осадков. Новости все. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.

0: Очень сложно.
1: Мы понимаем, что сложно работать между майскими, мы уже мыслями отдыхаем, но давайте немного соберемся и под музыку «Милицейской волны» поработаем в разы приятнее. Всем бодрого четверга!
2: Я тебя в прихожей обниму, ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Категория 16+. Память огненных лет.
1: У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Марк Бернес, актер, исполнитель. В советское время вы не нашли бы человека, для кого это имя было бы незнакомо. Да и сегодня, когда музыкальные привязанности совсем не совпадают с теми, с советскими, думаю, песню «Журавли» все-таки знают. А лучше Бернеса эту песню так никто и не спел. Словом, так же, как и песню «Темная ночь».
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
1: Впервые эту песню услышали в 1943 году, когда на советские экраны вышел фильм «Два бойца». «Темная ночь, только пули свистят по степи». Поэт Агапов и композитор Богословский написали эту песню за одну ночь. Но так случилось, что первый тираж пластинки с этой песни был уничтожен. Нет, не по политическим соображениям, а по требованию грамм-студийного отдела технического контроля. На пластинке вместе с мелодией прослушивались посторонние звуки. Выяснилось, что работница завода грамзаписи впервые слушала эту песню и плакала. Слезы попали на матрицу, с которой тиражировалась пластинка, и таким образом образовались шумы. Пришлось готовить новую матрицу, а первая запись пошла под нож. Вот такая была музыка. Музыка времен Великой Отечественной войны.
0: Память огненных лет.

0: Категория 16+. Рассказы о великих сыщиках, отважных оперативниках, раскрытии резонансных преступлений и многом другом ждут вас в программе «Энциклопедия милицейской волны». По будням после 10 часов утра и в 16:30. Не пропустите.
1: Милицейская волна.
2: Реклама.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.

стою, пою, а свет то гаснет, то горит, все хорошо. И мне не надо не волноваться, не спешить. Стою, пою, пусть кто-то смотрит на меня, а я пою. Мне в жизни нечего менять, и все вокруг —

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. В Краснодарском крае полицейские поймали банду продавцов сильнодействующих препаратов. Злоумышленники создали фирму, через которую реализовывали запрещенные лекарства аптекам. При этом цены в медицинских магазинах на эту продукцию были завышены. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в МАКС.
3: В ходе обысков оперативниками изъято более 32 тысяч блистеров и 500 флаконов лекарственных препаратов, денежные средства в рублях и иностранной валюте, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователям территориального подразделения полиции возбуждены уголовные дела.
2: Добавлю, подозреваемым избраны различные меры пресечения. В Перми хулиган предстанет в суде за нанесение ущерба на 1,5 миллиона рублей. Вечером мужчина поджег картон и бросил его в фургон. Когда транспортное средство загорелось, фигурант скрылся. Подробности рассказал представитель пресс-службы краевого главка МВД России.
4: После поджога автомобиля обвиняемый по пути следования заметил возле одного из домов припаркованный мотоцикл, накрытый моточехлом. При помощи зажигалки он поджег чехол. Убедившись, что укрывной материал загорелся, обвиняемый с места преступления скрылся. Владельцу транспортного средства был причинен материальный ущерб на сумму порядка 160 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Юлия Русских, специально для «Милицейской волны».
2: Жительница Красноярского края незаконно использовала субсидию в размере 350 тысяч рублей. Женщина подала заявление о назначении ей помощи от государства для открытия салона красоты. Она заключила социальный контракт и получила выплату в качестве поддержки бизнеса. Тему продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД России.
5: Однако, как выяснилось, заниматься предпринимательством гражданка вовсе не намеревалась. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению, а для отчетности предоставила фиктивные документы о заключении договоров аренды и приобретения оборудования. Следственным отделом МО МВД России Березовский было возбуждено и расследовано уголовное дело. Злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В ходе следствия обвиняемая полностью возместила сумму причиненного ущерба. Алина Попова, специально для «Милицейской волны».
2: И на этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
1: Работает полиция. Новости.

Друзья, в конце часа можно подарить музыкальные сувениры и передать приветы. Пишите в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И главное, что правильно, подписаться. Кому и от кого и в какой город направить.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 55.
1: Да, друзья, в конце часа звучат ваши приветы, поздравления. Вы их пишете в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. И по-прежнему поступают поздравления с Днем Радио. И нам по-прежнему приятно. Спасибо большое. Продолжайте. И вот как раз Ирина поздравляет всех с Днем Радио. Всем всего доброго желает. И попросила поставить Фаину от Нана. Только что исполнили это музыкальное пожелание. Здравствуйте, милицейская волна, передайте привет моему врединке Виталию. Я соскучилась. Это любимая жена Екатерина оставила такое послание. Здравствуйте. Передайте привет моему любимому мужу Пашеньке. Я его очень сильно люблю. Давай быстрее, скорее там дорабатывай и иди ко мне. Я приготовила очень вкусный ужин. Что? Не говорит Ирина. Но я думаю, что раз говорит, что вкусно, значит точно вкусно будет. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет Марине Павловой. И если можно, поставьте что-нибудь из Елены Терлиевой. Вот подобрали. Люби меня. Я надеюсь, вам это понравится. В конце следующего часа еще ваши приветы обязательно прозвучат.
2: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 12 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене. Как передает РИА Новости со ссылкой на документ, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию. Помимо этого, нельзя выносить из аудитории черные бумажные или электронные экзаменационные материалы. Планы Берлина получить ядерное оружие нарушают обязательства ФРГ по договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на RT. Он напомнил, что в 1940-е годы нацисты весьма близко подошли к разработке атомной бомбы. По его словам, не существует никакой гарантии, что военно-политические подходы к применению ядерного арсенала Берлином будут ограничены исключительно концепцией сдерживания. По его словам, только артикуляция агрессии против России приведет в чувство руководства Германии. Первыми эксплуатантами импортозамещенной модели самолета Superjet 100 рассматриваются авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация сейчас ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet 100. Добавлю, что это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Абсолютное большинство граждан России планирует праздновать 9 мая. Так ответили 82% граждан. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ, которое приводит ТАСС. Согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 мая растет. Среди поколения до 1947 года рождения эту дату отмечают 92%, а в поколении 2001 года и позже 76%. Самыми востребованными профессиями в России в марте стали менеджер по продажам и продавец-консультант. Работодатели чаще всего размещали именно эти вакансии, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики. И в завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 27 градусов. Сегодня во второй половине дня в столице ожидается переменная облачность. Будет идти небольшой дождь. Днем около плюс 27. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Рины Волк, в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

Недавние исследования ученых показали, что короткие регулярные нагрузки лучше компенсируют вред от сидячего образа жизни. И вот они рекомендуют каждые 45 минут делать по 10 приседаний. Они активируют крупные мышцы и улучшают кровообращение. Но я все-таки от себя добавлю. И это если здоровье позволяет, тогда делайте. А так, если что, выбирайте другую активность. Например, танцы под музыку милицейской волны. Чем вам не активность, а? Всем здравствуйте, с вами Владимир Глухов. We'll be right back.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.
2: Здравствуйте, с вами Светлана Полякова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Майские праздники уже на пороге. Солнце, шашлыки, поездки за город или в другой город. Многие как раз сейчас в режиме срочности. Билеты, отели, туры. Хочется успеть сэкономить, отдохнуть по-человечески. Именно на этой спешке и строят свои ловушки мошенники. Конец апреля – пик их активности. Они знают, когда человек торопится, он меньше проверяет, больше доверяет, легче ведется на выгодно и только сегодня. Что предлагают? Фальшивые сайты с акциями известных турбрендов, горящие путевки в соцсетях, объявления об аренде домов по цене ниже рыночной. Все выглядит почти как настоящее. Логотипы, отзывы и лже-менеджеры всегда на связи. А еще злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект. Подделывают голоса, создают правдоподобные тексты, генерируют подтверждение бронирования. Отличить фальшь становится все сложнее. Особенно опасный сценарий, когда злоумышленник не создает новый сайт, а встраивается в вашу реальную поездку. Пишет, например, в мессенджер: «Нужно подтвердить срочно бронь, переоформить оплату, вернем деньги за отмену». И просят прийти по ссылке или назвать код из СМС. Подобные схемы нацелены на широкий круг пользователей. Однако особенно уязвимыми могут оказаться те, кто спешит с покупками или не имеет достаточного опыта проверки онлайн-сервисов. Заинтересовав пользователя, аферисты будут перенаправлять на мошеннический ресурс, где потребуют оставить персональные данные или информацию о банковских картах. Затем они украдут деньги жертвы или же продадут конфиденциальные данные другим злоумышленникам. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.

0: Категория 16+.
1: «Горячее сердце». Программа о детях, которые, рискуя собственной жизнью, в сложных ситуациях приходят на помощь людям. «Милицейская волна» рассказывает о юных горячих сердцах по будням в 11.10 и 22.10.
2: «Милицейская волна».
3: Реклама.
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
5: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
6: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
7: Но как? Куда мы отправимся?
6: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
7: Это у которого каска в подарок?
6: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: О погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и до плюс 27. Давление останется в пределах нормы, ветер будет дуть юго-западный слабый. Вечером вновь ясно, без осадков и плюс 23.

Друзья, с часу до двух будет приемная, и в конце этого часа тоже можно передать привет. И пишите в мессенджеры по номеру 8 977 278 107 и 8. Жду.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Эта песня на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой трогает за душу с самых первых нот. Это не просто композиция, это крик души матери, которая потеряла своего ребенка. Ирина Понаровская. «Мой ангел».
1: Я птица сбитая.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Нефтеюганск. Уникальный город-остров, рожденный среди бескрайних сибирских болот и протока Великой Оби. Его история началась с высадки геологов в середине 20 века и первой нефти. Даже название города состоит из двух слов «нефть» и хантыйского «йоган», что переводится как «река». Нефтеюганск – это не только нефть, это аллея первопроходцев, скульптура щука, которой трут хвост на удачу, а еще радиостанция «Милицейская волна», которая звучит там на частоте 87,9 FM. По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна».
1: Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 55-55.
1: Ой, ну как приятно, как приятно. Вы пишете нам добрые слова. С Днем Радио поздравляете. И вот хочется отдельно сказать спасибо Нигине, Николаю, Никите, Эми, Эли, Елене, Галинке, Валерию и Игорю. Спасибо вам большое за поздравления, друзья, товарищи. Вообще, хочется всех вас позвать в приемную милицейской волны с часу до двух. Там и приветы ваши прочитаем, и песни поставим, и просто поговорим, поболтаем. Поэтому пишите в мессенджеры 8977-278-1078 уже сейчас. И как раз несколько посланий также здесь в рубрике «Опять 55» прочитаем. Передайте привет моему любимому Сергею, его Котя оставил такое послание. Передайте привет Марине из магазина «Мир одежды и обуви», от кого неизвестно. Здравствуйте, передайте привет моей Ксюше, люблю ее очень, твоя подруга Кристина. И если можно, то поставьте «Серые глаза» от Ирины Салтыковой. Буквально через пару мгновений, опа, и песня появляется специально для вас. Итак, всех-всех-всех жду в приемную с часу до двух. Присоединяйтесь, пишите.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 13 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. В Москве 9 мая для обеспечения безопасности праздничных мероприятий ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и сервисам обмена СМС. Об этом предупредила Минцифры России. В ведомстве уточнили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая нет. При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Тульские спасатели завершили работу в Дагестане. Группировка Тульского спасательного центра МЧС из 100 специалистов и 28 единиц техники завершила выполнение задач в республике. С 13 апреля спасатели расчистили свыше 870 кубометров мусора, ила и грязи с дворов, помещений, прилегающих территорий. Откачали 555 тонн воды и ила с затопленных участков. Специалисты также отсыпали дороги щебнем, проводили дезинфекцию, разгружали гуманитарную помощь, оказывали адресную помощь. Власти Хасавюртовского района передали спасателям слова благодарности от местных жителей за профессионализм и поддержку в трудный период. В Тульской области ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны направят выплату ко Дню Победы. 36 участников и 5 инвалидов получат по 10 тысяч рублей. Эта поддержка оказывается в соответствии с указом президента. Для получения выплат обращаться с заявлением ветеранам или их близким не нужно. Деньги будут выплачены до 9 мая вместе с пенсией. Выплата поступит на банковскую карту или через почту. Тульские специалисты восстановили в Мариуполе сквер 40-летия Победы. В основу концепции благоустройства легли пожелания мариупольцев. В сквере появились зоны отдыха, навесы с лавочками и качелями, многофункциональная детская площадка, обустроены дорожки и парковка, а главное, восстановлена стела с названиями городов-героев. Также тульские специалисты высадили более 1000 тюльпанов. Обновленное пространство открылось в преддверии 81-й годовщины Великой Победы. По словам губернатора Дмитрия Миляева, символично, что сквер также обновлен в год единства народов, который был объявлен президентом Владимиром Путиным. Фотовыставка «Непокоренный город. Лица Победы» открылась в историко-мемориальном музее Демидовых. К 85-летию обороны Тулы и 50-летию присвоения звания «Город-герой» музей покажет лица героев, воевавших за город и проявивших героизм и отвагу. Всего порядка 30 портретов и биографий. Выставка будет работать с 8 до 20 мая. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в ближайшие часы в Туле ясно, на термометрах до 28 со знаком плюс, без осадков. На этом пока все. Далее прием на ТСН-24 и Анна Суворова, которую я с удовольствием поздравляю с профессиональным праздником.
1: Новости. Приемная Тульской службы новостей. Добро пожаловать!

Привет-привет, добро, счастье, позитива, друзья мои. Сегодня поздравляю с праздником всех тех, кто каким-то образом причастен к данной сфере. 7 мая, день радио. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. С днем рождения нас, товарищи! Ура! Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Степанович Попов выступил с докладом и демонстрацией созданной им первой в мире искровой беспроводной приема передающей радиосистемы, пригодной для обмена сигналами информационными. У нас в России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Поэтому сегодня эта дата, 7 мая, праздник работников всех отраслей связи. Спасибо вам, Александр Степанович, а нас с праздником. Я по-прежнему Анна Суворова. Ближайший музыкальный час мы с вами проведем вместе. Это приемная ТСН-24 в эфире «Милицейская волна». Плюс 7-910-703-103-3. Наш номер в Максе. Мы принимаем поздравления. Всем отличного настроения.

уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного

всем хорошего настроения, а нас с профессиональным праздником. В 1945 году, 7 мая, в Советском Союзе широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио, что позднее было утверждено и указом Президиума Верховного Совета. От 1 октября 1980 года о праздничных и памятных датах. Вот такая небольшая лекция, небольшой экскурс в историю. А я принимаю поздравления. Наталья нам пишет: «Аня, здравствуйте! Всю милицейскую волну поздравляю с праздником, всем вашим коллегам, всей вашей студии. Пожалуйста, улыбнитесь от меня и помашите». Улыбаемся и машем, да, конечно же. Ура! Все поздравляют. Поставьте, пожалуйста, все, что в жизни есть у меня. Я не представляю себе жизни без радио. Я с ним всегда, везде, много-много лет. Спасибо большое. Как приятно. Да, как приятно читать вот такие поздравительные слова. Василий. «Анна, здравствуйте, с праздников, легких эфиров, чудесных радиоволн, хороших песен». Спасибо. И вам тоже хороших песен. Все от вас зависит. Какую песню загадаете, такую я и поставлю. Такое и будет. Андрей пишет нам: «Здравствуйте, любимая радиостанция. Поздравляю с профессиональным праздником, а также поздравляю всех работников всех отраслей связи. Ура, ребята! Поставьте для себя какую-нибудь хорошую песню, какую вы хотите. Знаю, что вы уважаете творчество Дениса Васильевича Майданова. Вот пусть он и прозвучит». Сначала какую хотите, а потом Денис Майданова, да? Послушаем, да, вместе с вами с удовольствием.

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.
3: Приемная Тульской службы новостей. Актуальная и интересная.

Вспоминаем о всех работниках связи, работников всех отраслей связи сегодня. Да, кажется, совсем недавно россиянин господин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь. А менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами жизни человечества. Радио — это не только радиотелефонная, радиотелеграфная связь, радиовещание и телевидение, но и радиолокация, и радиоастрономия, радиоуправление и многие другие области техники, которые возникли и успешно развиваются благодаря выдающемуся изобретению Александра Попова. Радио стало основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей, обмена данными и даже интернета, без которых невозможно представить современную жизнь. Вот с праздником вас, товарищи, смотрите, как много сегодня участвующих, да? Открываем смс-ки, читаем. Юля нам пишет. Здравствуйте, Анна. Пожалуйста, будьте здоровы и счастливы всегда. Подарите себе и вашим коллегам песню Елены Ваенги «Желаю». Здоровье – это главное. Без здоровья вы не сможете вести радиоэфир. Что верно, то верно. Да, здесь не получится. Если, например, мы простынем, да, то мы меняемся. То мы друг друга подменяем, выручаем. Болеть нам нельзя. А я, знаете, я никогда и не болею. Я для себя решила, что я никогда не болею. Я слушаю песню «Я желаю, чтобы все были здоровы» и, в общем-то, исполняю данное пожелание. Еще одно сообщение от Марины. Здравствуйте. Много лет назад в Петрозаводске состоялись мои первые дебюты в роли радиоведущей. До сих пор я помню этот опыт, но я уже очень много лет не работаю в этой сфере, но себя поздравляю, как и вас, Анна, и всех ваших коллег. Я много лет звезда караоке в нашем клубе, да и во всех караоке-клубах, куда ни приди. Поэтому для меня поставьте что-нибудь такое. Ну что, так и будет называться песня для вас. От Валерия Кураса «Звезда караоке». Вот видите, какие звезды, да, выходят от микрофона. После микрофона радиоведущие становятся звездами караоке-клубов. Здорово, с праздником!

продолжаем. Продолжаем наш сегодняшний праздничный эфир. Говорим о том, что сегодня праздник, сегодня день радио, праздник работников всех отраслей связи. Поздравляем всех участвующих и причастных к этому празднику. Сегодняшний современный информационный бум – это результат труда многих поколений, ученых, инженеров, техников, всех, кого судьба связала с отраслью связи. Поэтому день радио можно смело назвать профессиональным праздником работников, ну, и телевидения, и даже, наверное, почтовиков, связистов, а не только радиовещания. Всех сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов. Да и радиолюбители, конечно же, тоже всех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и в мире, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души. Да, поэтому еще раз всех с праздником и продолжаем. Сергей нам прислал сообщение. Здравствуйте, Анна, поздравляю вас с профессиональным праздником, а также с наступающим Днем Победы. Хочу послушать песню «Смуглянка». Мы вместе с моим дядей Сергеем Ивановичем, в честь которого меня и назвали, сейчас будем вас слушать. Сергею Ивановичу привет большой. И, конечно же, музыкальная композиция прозвучит буквально через пару минут. Еще одна поздравлялка от Ольги. Здравствуйте, Анна. Я поздравляю лично вас с профессиональным праздником. Связистов много, милицейская волна одна. Поэтому давайте всем слушателям милицейской волны подарим именно такую персональную песню, которая так и называется «Милицейская волна». Я знаю, она у вас есть, да, есть баян-микс. Сергей Войтенко ее исполняет. Спасибо большое. Давайте послушаем вместе. Еще раз всем добра.

Всем добра, спасибо за поздравления. Мы продолжаем. Плюс 7 910 703 103 3, номер в Максе. Я по-прежнему Анна Суворова, и сегодня по-прежнему 7 число, день радио. Первые радиовещательные передачи в России велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и в других городах. Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна. Небольшая историческая справка, да, тоже праздничная. Еще одно сообщение, как приятно, от Дениса. Денис нас поздравляет. Здравствуйте, милицейская волна. С праздником вас и всех работников связи. Хочу послушать классную песню «За волю», «За друзей», «За самых преданных». Поставьте ее, пожалуйста, потому что у меня много друзей работают в этой сфере, и я сегодня весь день их поздравляю. Выполняю, Денис, все для вас, для ваших друзей. Передайте им от меня лично поздравления. Знайте, что вся студия «Милицейской волны» присоединяется к вашему поздравлению. Итак, Кристина нам пишет. Всем привет, всех с праздников и с наступающим Днем Победы, и, конечно же, с Днем Радио. Я всем желаю побольше улыбок. Анна, вы когда улыбаетесь, нам здесь по ту сторону радио слышно. Ваш голос меняется. Улыбайтесь почаще, наверняка вам улыбка идет. Ой, какая прелесть, что ж такое-то. Спасибо большое вам за поздравления. Как это приятно, как это здорово. Ловите от меня флюиды любви и счастья и позитивчиков вам в жизни побольше.

0: «Лицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе, 8.
6: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
7: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
8: Но как? Куда мы отправимся?
7: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
8: Это у которого каска в подарок?
7: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк». АО «Альфа-страхование».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.
11: Приемная Тульской службы новостей. Актуальная и интересная.

0: Сегодня в течение часа мы принимали поздравления. Принимали поздравления с Днем Радио, как радиоведущий, ну и все работники связи. Кстати, напомню, что изначально прибор, который создал Александр Попов и демонстрировал его на историческом заседании физического отделения, он был создан как грозоотметчик для регистрации приближения грозы, а по сути стал первым радиоприемником. Вот. Иногда не знаешь, к чему приведет твое изобретение, поэтому изобретайте, друзья мои, и не бойтесь. Возможно, ваше изобретение положит начало великому перевороту в жизни вашей страны и не только. Еще раз поздравляю с праздником всех коллег и всех причастных к этому торжественному дню. С Днем Радио, друзья мои. С вами была Анна Суворова. До свидания.
1: Приемная Тульской службы новостей. До новых встреч в эфире на сайте и телеканале ТСН-24 на 22-й кнопке.

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 14 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Объявленное в России перемирие будет действовать 8 и 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомню, Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая этого года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Фактически единого соглашения о прекращении огня нет. Российская сторона предупредила Киев о жестком ответе в случае попыток сорвать праздничные мероприятия, которые пройдут 9 мая. Аэропорт Шереметьево запускает биометрию для регистрации на рейсы. Необходимое оборудование подключено к государственным информационным ресурсам и вводится в опытную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Пассажиры смогут проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты, объяснили в Шереметьево. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту. Там обещают, что процедура займет не более 10 минут. В Росреестре предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми штрафами за нарушения на дачных участках. Аферисты рассылают владельцам земли поддельные уведомления о якобы выявленных нарушениях и предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке. После перехода по таким ссылкам злоумышленники получают доступ к личным кабинетам граждан на портале госуслуги. Там напомнили, что постановления о подобных штрафах вручаются лично, направляются заказным письмом или поступают в личный кабинет на госуслугах. Самыми востребованными профессиями в России в марте стали менеджер по продажам и продавец-консультант. Работодатели чаще всего размещали именно эти вакансии, передают РИА Новости со ссылкой на исследование. Уточняется, что тройку лидеров по числу вакансий замыкают водители. В топ-10 востребованных специалистов также вошли разнорабочие, бухгалтеры, курьеры, повара и пекари, врачи и упаковщики. Россиянка Мира Андреева обыграла хорватку Антонию Ружич в матче второго круга турнира женской теннисной ассоциации в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-0 в пользу Андреевой. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между австралийкой Майей Джойнт и представительницей Швейцарии Викторией Голубич. Соревнование в Риме проводится на грунтовом покрытии и завершится 17 мая. Действующей победительницей турнира является итальянка Жасмин Паолини. Из россиянок на нем побеждали Динара Сафина и Мария Шарапова. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 28, солнечно, без осадков. Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. Завтра плюс 13, в первой половине дня возможен небольшой дождь. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: было все благополучно. Тогда и я буду спокоен, а спокойство – это лучший залог победы в борьбе с врагом. Обращаюсь к тебе, Зиночка и Юрик. Прошу вас не скучать обо мне. Слушайтесь крестного и крестную. Как вы будете там спокойны и хорошо играть, и я здесь буду спокоен и скорее приеду домой с победой. Помни, Зина, ведь ты уже большая, ты должна везде и всегда смотреть за Юриком. Миша и Маша, обращаюсь к вам. Не откажите в просьбе моего семейства, в чем только у вас будет возможность. Скоро должна к вам приехать Ариша с Валериком, может, будет полегче прожить. А я надеюсь возвратиться с победой, и лучшая наша жизнь впереди. И тогда я за все отблагодарю. Еще сообщаю о том, что я чувствую себя хорошо. Нахожусь на отдыхе в 40 километрах от города Харькова. Мы предполагаем, что в скором будущем должны выступить на передовую линию фронта. Надеюсь, что оказанное мне доверие партии и правительства я оправдаю и с возложенной задачей справлюсь, так как мы знаем, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Еще прошу вас о том, чтобы вы особо не беспокоились о том, что у меня будут редко письма. Я не имею возможности и душевно не могу часто писать письма. На этом заканчиваю. Будьте здоровы, остаюсь жив и здоров.
1: Письмо с фронта. Весна на милицейской волне. Весна.

0: вчера.
1: Категория 16+. Слушайте на «Милицейской волне» шоу «Хороший вечер». Его ведущие Алла Никитина и Кирилл Комарзин готовы подарить вам замечательную музыку и отличное настроение. По будням в 17.00.
2: «Милицейская волна».
3: Реклама.
4: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Суетной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: о погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены небольшие осадки и плюс 22 на термометрах.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Житель Пермского края заплатит 900 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Мужчина без разрешительных документов спилил несколько сосен в лесу. В дальнейшем злоумышленник планировал продать материал. Историю продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
2: К незаконной деятельности мужчина привлек двух знакомых, не осведомив их о преступных намерениях. В дальнейшем мужчины очистили стволы деревьев от веток, подготовив дальнейшие вывески. Своими противоправными действиями гражданин причинил Лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 280 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей. Также он обязан возместить причиненный материальный ущерб. Приговор суда не вступил в законную силу. Юлия Русских, специально для Министерской волны.
1: 5 нелегальных мигрантов зарегистрировала жительница Красноярского края в своей квартире. Знакомый попросил женщину поставить на учет приезжих в ее жилище. Позже полицейские проверили, что иностранцы не проживали по указанному адресу. Историю продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
3: Своими противоправными действиями женщина лишила Канский ОВД возможности в полной мере осуществлять миграционный контроль над прибывшими иностранцами в соответствии с законодательством. По выявленным фактам фиктивной постановки на учет отделом дознания МО МВД России Канский в отношении фигуранки было возбуждено 4 уголовных дела. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено в судебный орган вместе с предъявленным горожанке обвинительным заключением. Злоумышленнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Юлия Коваль, специально для милицейской волны.
1: В Ростовской области школьница пострадала после взрыва страйкбольной гранаты. Ученица получила незначительные ожоги рук. Девочки оказывают медицинскую помощь. Подробности рассказали в пресс-службе областного главка МВД.
4: Сегодня в МВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы номер 8 города Миллерово о том, что произошел хлопок. Установлено, что на уроке в классе преподавания истории школьница случайно привела в действие страйкбольную гранату. В результате хлопка девушка 17 лет получила ожог кисти руки. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет. Сотрудники полиции выясняют, каким образом опасный предмет оказался у школьников. Екатерина Рясик, специально для милицейской волны.
1: В Кисловодске за торговлю вейпами и жидкостями к ним без маркировки бизнесмен попал под следствие. Было изъято свыше 12 тысяч единиц нелегальной продукции на стоимость 22 миллиона рублей. На этом пока все. Мария Шлихтенко, служба информации милицейской волны.
0: Работает полиция. Новости.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе, 8.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 15 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что накануне больших праздников в России, в том числе Дня Победы, всегда усиливается контроль по линии специальных служб. Для обеспечения безопасности, в числе прочего, в городах ограничат мобильный интернет и связь. Кроме того, в Москве, Тульской области и ряде других регионах акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. А тульский Минобр рассказал, есть ли в детсадах запрет на прогулки при атаках беспилотников. Решение принимается руководством учреждения с учетом официальной информации от правительства, рекомендаций МЧС и текущей ситуации. Ведомстве уточняют, что нет единого федерального документа, который бы однозначно регламентировал продолжительность запрета прогулок. Алгоритмы действий в случае атаки БПЛА адаптируются под конкретные обстоятельства, инфраструктуру дошкольного образовательного учреждения и уровень угрозы. Запрет на прогулки строго действует во время ракетной опасности. В случае такого сигнала тревоги все учреждения обязаны организовать эвакуацию в безопасные места, укрытия, подвалы, помещения без окон, сообщает ТСН-24. В Тульской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-экстремист». Во время работы сотрудники полиции выявили 41 подростка, разделяющего радикальные идеологии. Все они поставлены на профилактический учет для проведения дальнейшей адресной воспитательной работы. В ходе мониторинга информационного пространства выявлено 37 ресурсов, распространявших деструктивный контент. Сведения о них направлены в Роскомнадзор. В Тульской области через год появятся два новых пляжа. Жители региона смогут купаться на пруду «Песчаник» в Веневском районе, а также в городском пруду в Богородицке. На данный момент на обустройство новых пляжей выделено 12 миллионов рублей. В эту сумму заложено также обустройство пляжной зоны в Центральном парке Тулы, который откроется уже в этом году. Тульский музей оружия приглашает туликов и гостей города встретить 81-ю годовщину Великой Победы вместе. 9 мая в здании Шлеме праздничные мероприятия стартуют традиционным показом прямых трансляций Парада Победы с Красной площади Москвы и площади Ленина Тулы. Днем в музее состоится концертная программа «Живи в веках Победа» с участием творческих коллективов Тульской области. На территории музея прозвучат любимые фронтовые песни в исполнении губернаторского духового оркестра. Гостей также ждут патриотическая акция «Георгиевская ленточка» под знаменем Победы, письмо защитнику Отечества, мастер-класс по плетению маскировочных сетей, интерактивная площадка, фото-точка, 129-й гвардейский мотострелковый полк, страйк вольный и лазерный тир и многое другое. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в ближайшие часы в Туле ясно, вечером до плюс 22 и без осадков. Новости все. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.
3: Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны. Ухо востро.
1: Здравствуйте, с вами Светлана Полякова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Майские праздники уже на пороге. Солнце, шашлыки, поездки за город или в другой город. Многие как раз сейчас в режиме срочности. Билеты, отели.

0: конфиденциальные данные другим злоумышленникам. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
1: Энциклопедия милицейской волны. Ухо востро.

0: опять растают.
1: Милицейская волна.
2: Реклама.
3: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
4: Но как? Куда мы отправимся?
3: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
4: Это у которого каска в подарок?
3: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
7: Кадастровый инженер.
8: Да!
7: Проектировщик.
8: Да!
7: Геодезист.
8: Да!
7: Тулземпроект?
8: Да!
9: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
10: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены небольшие осадки и плюс 22 на термометрах.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Разбойник попытался ограбить москвича почти на 4 миллиона рублей. Потерпевший договорился с юношей об обмене валюты. В какой-то момент мужчины отошли в безлюдное место, и тогда злоумышленник распылил в лицо жертве содержимое перцового баллончика, забрав сумку с деньгами. Историю продолжит начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васинин.
3: В ходе патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Филевский парк на Сеславинской улице заметили гражданина, который убегал от молодого человека и звал на помощь. Полицейские незамедлительно задержали нападавшего, после чего все граждане были доставлены в отдел полиции для установления обстоятельств произошедшего. На допросе 16-летний фигурант сообщил, что должен был передать похищенные деньги сообщнику и получить за это денежное вознаграждение в размере 30%. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
2: Добавлю, расследование продолжается. Полиция в Ставрополе задержала троих сотрудников вуза за организацию канала незаконной миграции. Злоумышленники заключали с иностранцами договоры на обучение, а также помогали им со сдачей экзаменов. При этом приезжие фактически не посещали занятия, а работали в соседних регионах. Тему продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
4: В учебном заведении на конец 2025 года обучалось свыше 350 иностранцев. Какое количество из них было легализовано незаконно, сейчас устанавливается. Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники регионального УФСБ России во взаимодействии с коллегами из Управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю. В ходе обысков по местам жительства фигурантов и вузе изъяты различные договоры, бланки дополнительных соглашений, чеки об оплате образовательных услуг. Расследование уголовного дела продолжается. Дарья Костельская, специально для Министерской волны.
2: В Подмосковье подростки совершили серию краж на 200 тысяч рублей. Приятели похитили товары из продуктового магазина, а затем проникли в торговый комплекс, где забрали электронику. Во время патрулирования полицейские заметили воров и задержали их. Подробности рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
5: При их личном досмотре сотрудники полиции изъяли балаклаву, лом, стеклобой, деньги и электронную технику. Установлена причастность задержанных еще к двум кражам, совершенным из табачного и хлебного магазинов, расположенных на территории города. Общая сумма материального ущерба от пяти краж составила около 200 тысяч рублей. По словам подростков, табачную продукцию они продали, а вырученные деньги потратили на покупку телефона и наушников. Похищенный ноутбук и смартфон они планировали продать.
2: Добавлю, на злоумышленников завели уголовное дело. На этом пока все. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».
1: Работает полиция. Новости.

0: Истории на всех языках. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+. У меня...

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.
3: Милицейская волна. О службе.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 16 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Парад 9 мая состоится. Будет выступление президента Владимира Путина. Все как обычно, кроме демонстрации военной техники. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. На праздник в Москву прибудут президенты Абхазии, Белоруссии и Лаоса, верховный правитель Малайзии и группа руководства Республики Сербской, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. По его словам, Россия не рассылала специальных приглашений на празднование 9 мая. Некоторые иностранные деятели сами выразили желание поучаствовать в мероприятиях. На парад приглашены военные атташе иностранных государств. Российский лидер запланировал ряд двусторонних встреч с прибывшими лидерами, добавил Ушаков. Добровольцы на СВО получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 при назначении военной пенсии, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Аналогичным образом выслугу добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных районах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в КТО также войдет в льготный статус. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на экзамене, передают РИА Новости со ссылкой на документ. Согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения ЕГЭ, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками экзамена. Кроме того, сдающим не позволяют иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию. Помимо этого, нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом, передает газета РУ со ссылкой на исследование. Средний возраст любителей санатория в 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение. Также их интересует профильное лечение и отдых без лечения. В санатории обычно ездят парами, 25% приходится на семьи с детьми и 15% на соло-туристов. Большинство россиян отмечают 9 мая за просмотром парада или военных фильмов, передает ТАСС со ссылкой на исследование Минкультуры. При этом близкие родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне, есть у более чем 96% респондентов. Наиболее узнаваемым героем Великой Отечественной войны является маршал Георгий Жуков. Его знают почти 80% россиян. В топ-5 также входят Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Алексей Моресьев и Константин Рокоссовский. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: Милицейская волна.
3: Реклама.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: о погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены небольшие осадки и плюс 22 на термометрах.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.
3: Как было бы хорошо, если бы дома отношения были как при гостях, и еще лучше, если бы в гостях было бы так же уютно, как и дома. Добиться этого, скорее всего, не получится, но приблизиться шанс есть. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны предлагаю разобраться, как чувствовать себя уверенно и комфортно во время похода в гости, чтобы хорошо было как вам, так и окружающим. Известно, что в любом правиле есть много нюансов и исключений, но это не отменяет того факта, что базовые принципы надо знать. Предлагаю разобраться с топ-5 основных правил похода в гости. Во-первых, помните, что неожиданный визит всегда причиняет беспокойство хозяевам, даже самым вашим близким людям. Поэтому потрудитесь предупредить их заранее. И тогда шанс на улыбки принимающей стороны вырастет многократно. Далее, не входите в помещение без стука. И еще одно, казалось бы, очевидное, но важное правило. Никаких дымящихся предметов в руках и во рту быть не должно. Вроде бы очевидно, но напомнить лишним не будет. И еще два пункта. Не принято здороваться и прощаться с человеком через порог. Это и примета плохая, и правилам этикета не соответствует. Когда же вы вошли, то приводить себя в порядок следует в прихожей или в туалетной комнате. Нехорошо охорашиваться в гостиной. Кстати, в верхней одежде оставаться в помещении тоже неприлично. А на этом все. Больше о правилах этикета в следующих выпусках Кодекса хорошего поведения энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: После вас.
2: Ой, спасибо.
0: Кодекс хорошего поведения.
1: Только после вас.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. «Мой друг». Эту искреннюю и светлую композицию исполнили молодой певец и поэт Серж и заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Олехно, который не раз бывал на Донбассе и выступал перед российскими военными. Эта песня о настоящей и бескорыстной мужской дружбе, о надежном плече товарища, а еще о готовности в любой момент прийти на помощь. Ведь все это так необходимо сегодня нашим бойцам.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
3: Но как? Куда мы отправимся?
2: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
3: Это у которого каска в подарок?
2: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
6: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 17 часов. Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В студии Людмила Зеленкова. Здравствуйте. Дополнительные меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина принимаются на фоне угроз Киева сорвать парад в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что накануне больших праздников в России, в том числе Дня Победы, всегда усиливается контроль по линии специальных служб. Для обеспечения безопасности, в числе прочего, в городах ограничат мобильный интернет и связь. Кроме того, в Москве, Тульской области и ряде других регионов акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В Ефремове после ремонта открылся филиал детской поликлиники. На улице Дружбы юных пациентов ждет современное и уютное пространство. В поликлинике полностью заменили электропроводку, водопровод, систему отопления, установили новую вентиляцию, обновили фасад и входную группу. Для безопасности появились видеонаблюдения и современная пожарная сигнализация. Поликлиника обслуживает более 3000 детей. Теперь здесь созданы все условия для качественной медицинской помощи детям. Это важный вклад в создание территории семейного счастья в Тульской области, отметил губернатор Дмитрий Миляев. В Тульской области пресекли схему незаконной миграции через фиктивные браки. В Куркинском районе на скамье подсудимых окажутся четверо человек в возрасте от 28 до 53 лет. По версии следствия, с 2018 по 2022 год житель поселка Куркино, действуя сообща с тремя женщинами из Узловского района, организовал фиктивные браки между ними и иностранцами. На основании этих браков трое иностранных граждан получили разрешение на временное проживание и вид на жительство в России. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена УФСБ по Тульской области. На территории Тульской области проснулись змеи. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона. В Тульской области обитают всего три вида змей – уж, медянка и гадюка. Ядовита только последняя. При этом гадюки не агрессивны, сами избегают людей и занесены в Красную книгу региона. При этом специалисты советуют не убивать змей. Они уничтожают грызунов, которые переносят смертельные болезни. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов. Поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. У меня на этом все. Людмила Зеленкова, «Милицейская волна».
0: Новости. Милицейская волна. Для детей старше 16 лет. «16+». Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это милицейская волна.
1: Да.
0: Это хороший вечер. И в студии, по традиции, сегодня особенно праздничный Кирилл Комарзин.
1: Особенно праздничная Аллочка Никитина напротив меня.
0: Ну, конечно же, мы сегодня поздравляем вас с большим праздником. С нашим праздником, но с нашим общим праздником. С Днем Радио!
1: Ура! Ура, ура, ура! Боже мой, сколько сегодня радости у тех, кто имеет отношение, кстати, не только к радио, но и к телевидению тоже, да,
0: вообще и к связи. Дикторы, да. И дикторы, и радиолюбители, и радиотехники тоже, конечно же, все принимайте поздравления. И что приятно, что много людей сегодня поздравили.
1: Да.
0: Вот еще до того, как каждый из нас начал выкладывать какие-то старые фотографии, какие там, как все начиналось, далее. Коллеги отправляют друг другу сообщения, и не только коллеги. Это, конечно, очень-очень-очень приятно. Спасибо огромное всем, кто поздравил.
1: Это действительно приятно иметь свой собственный профессиональный праздник. Аллочка, согласись.
0: Абсолютно, абсолютно соглашусь, и это очень здорово. Мне это очень нравится. Друзья, в связи с этим, насколько мы сегодня подслушивали эфир наших коллег, во-первых, мы хотим поблагодарить всех радиослушателей, которые отправляли смски в студию. Ну, ни для кого не секрет, у нас есть чатик свой.
1: Специальный.
0: Мы там сегодня получали, ну, те, кто вот вечером работают, они получают те, кто сообщения днем отправлялись, и это, конечно, очень приятно. То есть ты еще как бы не пришел в студию, а сообщения уже полетели. Вот. Ну, и хочется, друзья, сегодня поговорить с вами. Хочется сегодня поговорить, конечно же, про День Радио. Про День Радио. Хочется узнать, где вы вообще слушаете радио, и хочется немножко заглянуть в будущее и узнать у вас, а что бы вы вообще хотели слышать по радио, да? Что вам хочется?
1: Давай спросим.
0: Может быть, вам хочется услышать

0: каких-то дискотек, может быть, кому-то хочется еще чего-то. Пожалуйста, давайте сегодня поговорим об этом, поговорим о радио.
1: Конечно, пусть какие-то свои идеи радиослушатели нам тоже присылают.
0: Конечно, потому что, опять же, ну, кто знает, вдруг у нас получится реализовать ваши идеи, и тогда прослушивание любимой радиостанции для вас будет еще интереснее. Куда пишем?
1: +7 977 278 107 8. Это единый номер для Telegram и Макс. И группа ВКонтакте открытая работает. Там уже с картиночкой появилась наша публикация, на которой так и написано «День радио».
0: День
1: и
0: радио.
1: Вот под ней и оставляете свои сообщения и ответ на главный вопрос. Где вы слушаете радио и что бы вы хотели слушать по радио?
0: Ждем.
2: Хорошая тема. Хороший вечер.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
5: Тулземпроект. Технические и межевые планы, топографические и исполнительные съемки, оценка квартир, домов и участков. У вас задача, у нас решение. Тулземпроект. Звони 71 71 71.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

«Полицейская волна». Хороший вечер.

0: продолжается хороший вечер. Даже, можно сказать, в самом разгаре море сообщений прилетает в студию милицейской волны. Лариса из Алтайского края Булыгина пишет: «Здравствуйте, уважаемые». Знаешь, как она нас называет? Радиоспециалисты. Радио – мой любимый объект вещания. Пусть радиоволны всегда несут позитивные сигналы, эфир будет наполнен интересными передачами, смех приносит радости каждый день, работа и жизнь будет без помех. С детства радио – это друг и учитель, радионяня была такая передача. И ведущий говорил: «Садись поудобнее, дружок, будем слушать сказку». Все песни заучивали по радио, трансляции спектаклей захватывала дух так, как будто находишься в зрительном зале. Я люблю интересные встречи с людьми, хит-парады и самые различные рубрики. Вот смотри, и Лариса тебя называет степенным, а меня Аллочка заводная веселинка.
1: Да, похоже, я совсем на согласен, Аллочка.
0: Ну и надо сказать, что Кирилл, он, несмотря на то, что степенный, знаете, какой бывает оторву?
1: Ох, это просто не все знают меня до конца.
0: Но можно, могут узнать, пригласив на праздник. Друзья, говорим сегодня про радио весь хороший вечер.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс Погода сообщает: сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены осадки и плюс 22 градуса.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шлехтенко. Здравствуйте. Окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в канале ВМАКС. Как стало известно ранее, в растрате более 8 миллиардов рублей обвиняются руководители ООО «Газпром Инвестгазификация» и представители подрядных организаций. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. После утверждения первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый, заключивший с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в настоящее время продолжает ознакомление с материалами расследования. Ведется работа по установлению всех причастных к противоправной деятельности. Контрафактный табак за 22 миллиона рублей обнаружили полицейские у жителя Ставрополья. Бизнесмен хранил нелегальную продукцию в своих магазинах. Полицейские проверили, что вся партия товара не имела специальной маркировки. Тему продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
3: Согласно заключению экспертов, общая стоимость нелегальной продукции превышает 22 миллиона рублей. В рамках предварительного следствия установлено, что фигурант приобрел содержащий никотин немаркированные товары у дистрибьютора в столичном регионе. С его слов, поверив поставщикам, что вся продукция промаркирована, он не стал проводить дополнительные проверки и выставил ее на продажу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он допрошен в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании фигуранта меры пресечения. Дарья Костецкая, специально для медицинской волны.
2: Пенсионерка из Башкирии передала мошенникам более 7 миллионов рублей. Аферисты напугали потерпевшую, что незнакомцы пытались отправить ее деньги в недружественные страны. Затем они сообщили о необходимости передать накопление своему сообщнику, якобы для перевода, в резервный фонд страны. Подробности рассказал представитель пресс-службы республиканского МВД.
4: Жертву готовили заранее, инструктировали, как вести себя в банках и уничтожать банковские чеки. На протяжении нескольких месяцев пенсионерка снимала личные накопления небольшими суммами и передавала их через курьера. Всего она отдала мошенникам более 7,5 миллиона рублей. Осознание произошедшего пришло, когда аферисты попросили дополнительную сумму, которую женщина не оказалась. Только после этого она поняла, что стала жертвой обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максим Родионов, специально для милицейской волны.
2: На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлехтенко, служба информации милицейской волны.
1: Работает полиция. Новости.

0: Продолжается хороший вечер, не смолкает милицейская волна.
1: Да.
0: Между прочим, нам в этом году 30 с чем лет?
1: Просто 30 лет. Кто бы мог подумать,
0: Алочка? 30 и ни с чем. Кто бы мог подумать, что 20 из них ты работаешь на милицейской волне?
1: Я сам в это не верю, но это действительно так, друзья.
0: Ну, ветеран, ветеран. Мы тебе выдадим ветеранскую форму.
1: Да,
0: ветеранскую медаль. И эти, знаешь, как у генеральных секретарей были вот эти вот штуки на груди такие.
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Как ниточки.
1: Да.
0: Я не знаю, что это
1: да,
0: такое.
1: Да, думаешь, мне пойдет такая форма?
0: Конечно, конечно, пойдет. Что пишут наши уважаемые радиослушатели? Здравствуйте, милицейская волна. Пишет нам Юлия С. На работе всегда слушаем милицейскую волну. Очень нравится музыкальный выбор. Я поздравляю всех слушателей и коллег с Днем Победы. Прошу поставить хорошую песню. Если ласковый май, то будет вообще превосходно. Юль, давайте так. Друзья, давайте так. Мы сегодня в честь праздника периодически в течение часа что-нибудь еще как-то, вот если будет получаться, будем вставлять.
1: Попробуем, да.
0: По крайней мере, попытаемся. Основная, конечно, у нас история с приветами и поздравлениями, это в завершении часа и в большой программе по заявкам. Но если вдруг будет получаться, мы постараемся это сделать, ну, как-то чуть-чуть пораньше, что ли, не знаю. Ну, в общем, вы, главное, слушайте милицейскую волну.
1: Именно внимательно и громко.
0: Да.
1: И вот Людмила Тягунова, Алочка, сделала нам подарок.
0: Так.
1: Она написала стихотворение. Вот не только про милицейскую волну, но еще и про собирательный образ вот Машу, которая мечтала о славе, но в ее жизни появилась милицейская волна.
0: Ну-ка, читай.
1: Итак, цитирую. «Где только Маша не гуляла, где только Маша не была, но лучше всякой славы в ее жизни милицейская волна».
0: Ой.
1: С праздником, ура! Это же просто шедевр.
0: Потому
1: Алочка.
0: Что правильное радио, милицейская волна.
1: Да, правильные песни.
0: И,
1: да.
0: Конечно, все это очень здорово. Костян, наш постоянный радиослушатель, и Ухта у нас на связи, говорит, здравствуйте, поздравляю ведущих и всю команду милицейской волны с праздником, с днем радио. Будем жить! Ну и если можно, поставьте нам с напарником хорошую песню, ведь Виталий Башкиров. Есть такая профессия — город очищать. Если вы действительно занимаетесь этим благородным, я даже как фильм, благородным делом, вот, низкий поклон, Костян. Я вот только сегодня была на одной из остановок общественного транспорта, чуть за городом от Москвы. И, честно говоря, прям как будто ворчунья меня укусила. И я прям стояла и ворчала сама про себя. А потому что, ты знаешь, вот стоит остановка, да, вот это вот, ну, домик, да, крыша там и так далее. Стоит рядом мусорка. И рядом просто негде яблоку упасть от всяких фантиков, каких-то коробок, какой-то еще.
1: Непорядок.
0: То есть это явно не природа постаралась. И явно это не верховный главнокомандующий, на которого вечно что-нибудь обвиняют его, что вот он во всем виноват. Тут я сомневаюсь, что он виноват, а вот человекообразный, конечно, виноват. Поэтому, Костя, если вы правда очищаете город, спасибо вам большое за ваше прекрасное дело.
2: Реклама. Великой Победе посвящается. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Хороший вечер.

0: Милицейская волна.
1: Реклама.
2: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема Наве», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Дэн Дерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250.

0: Хорошие приветы.
1: Каждый час на милицейской волне есть хорошие приветы. И они бывают иногда обычными, а иногда и праздничными. Пишет Татьяна, поздравляю с вашим праздником. Желаю быть всегда на связи, посылать нам радиоволны радости своей души, делиться интересными новостями, поднимать нам настроение. Я люблю вас за то, внимание, что у вас нет рекламы. Слушаю вас постоянно. Больше хотела бы музыки и дискотеки. Ваша постоянная слушательница Татьяна и Сергиева Посад. Танечка, спасибо, что очень подробно описали, что вам хочется, что вам нравится. И я по той же причине телевизор не смотрю. Потому что начинаешь смотреть фильм, который длится полтора часа, и смотришь его три часа. Потому что через каждые 10 минут рекламный блок на 15 минут.
2: Мы не коммерческая радиостанция.
1: Потому что мы от души.
2: Конечно. Еще есть сообщение от Ленточки. Успеем, да, его прочитать?
1: Да.
2: Милицейская волна. Так выпали карты, что в один день совпал ваш профессиональный праздник и день моего рождения.
1: Ура!
2: Хочу пожелать процветания вашей радиостанции, ярких эфиров, интересных тем. Вы всегда радуйте нас, поднимайте настроение, продолжайте в том же духе. Себе хочу пожелать как можно больше и дольше получать радость от того, что мои родные, близкие, здоровы и счастливы. Огромный привет моей мамочке, Деевой Людмиле. Хочу сказать ей огромное спасибо за подаренную жизнь и пожелать здоровья. Мамулечка, ты у меня лучшая. И просьба поставить песню «Прекрасная далека». Спасибо и еще раз с праздником!
1: Ура!

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 18 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Кремль активно готовится к предстоящему визиту президента Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС. Он добавил, что идет серьезная подготовка, контакты с китайскими партнерами на повседневном уровне. Но раскрывать даты пока не будем, поскольку обычно обе стороны делают это одновременно, отметил Ушаков. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил нового начальника управления МВД России по Тамбовской области. Им стал генерал-майор полиции Иван Кокухин. Глава ведомства отметил, что в целом криминогенная ситуация в регионе находится под контролем. Но вместе с тем есть ряд направлений, которые требуют дополнительных мер реагирования.
2: В центре постоянного внимания должно оставаться противодействие IT-преступности. Благодаря комплексному системному подходу здесь наметилась позитивная динамика. Однако вопрос защиты денежных средств граждан от дистанционных хищений крайне актуален. Об этом отчетливо свидетельствует и структура преступности. Важно отслеживать появление новых криминальных схем, своевременно информировать о них население, вносить коррективы в методику расследования.
1: Среди других актуальных направлений министр также назвал противодействие незаконному обороту наркотиков и оружия, установление виновных в совершении преступлений прошлых лет, а также снижение аварийности на дорогах. Видео выступление главы МВД опубликовала в своем канале в МАКС официальный представитель ведомства Ирина Волк. Аэропорт Шереметьево запускает биометрию для регистрации на рейсы. Необходимое оборудование подключено к государственным информационным ресурсам и вводится в опытную эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба компании. Пассажиры смогут проходить предполетные процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Идентификация будет выполняться автоматически при помощи сканирования лица через турникеты, объяснили в Шереметьево. Сдать биометрию можно будет непосредственно в аэропорту. Там обещают, что процедура займет не более 10 минут. Российские студенты чаще всего появляются в университетах по вторникам и средам, но пренебрегают занятиями по субботам. А вот на понедельник приходится почти 19% всей посещаемости, передает российская газета со ссылкой на исследование. Пик студенческой продуктивности и личного присутствия на лекциях и семинарах приходится на октябрь, а самым непопулярным месяцем оказался январь. Если осенью индекс числа посещений 100, то зимой лишь 58. Похожую картину можно заметить весной. В марте студенты еще находят в себе силы приходить в вуз, а вот к маю теряют их окончательно. Стабильно прогуливают очные занятия, как правило, старшекурсники. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 28, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале vdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна». Это хороший вечер, праздничный хороший вечер. С днем радио. Поздравляем всех наших обожаемых радиослушателей, которые сегодня тоже много сообщений прилетают в студию от них. Ну и, друзья, тема вечера сегодня очень простая. Что вы, где вы слушаете радио? И что бы вы хотели, чтобы звучало на радио, да, что бы вы хотели послушать. Вот пишет нам Нина. Здравствуйте, «Милицейская волна». Поздравляю вас с днем радио. Я радио слушаю дома и на работе. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вернули рубрики с розыгрышами. «Устами младенца», например. Была у вас такая программа. А еще было, «Книжный клуб». Я не помню, как они точно называются, но были еще и другие рубрики. Там отвечаешь на вопрос и приз получаешь. Я помню, много чего выигрывала в свое время. А так, мне все очень нравится, все прекрасно. Вы мое любимое радио. Вы знаете, мы сейчас просто находимся в таком здании, в котором мы-то заходим, я не знаю, практически по сетчатке глаза каждый день.
1: Да, здание серьезное.
0: И, к сожалению, наверное, мы не знаем, нас в такие подробности не посвящают, но мы подозреваем, что, наверное, из-за этого связано то, что у нас сейчас нет вот такой активной раздачи призов. Потому что раньше-то было чуть попроще, не было здания ведомства, но и тогда мы приглашали вас в гости. Сейчас немножечко, по-другому все. Но мы собираем сегодня списки пожеланий, обязательно будем передавать их руководству.
1: А у нас есть от наших радиослушателей еще и поздравления.
0: Давай.
1: Помимо предложений, дорогие мои любимые, «Милицейская волновые», все работники 107.8 FM, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Это пишет Александр Широков, наш постоянный слушатель.
0: Красота.
1: Ваш праздник всегда идет в преддверии праздника Дня Победы.
0: Да.
1: Пожелать – это ничего не сказать. Желаю всегда всего и побольше. От истинного связиста Широкого Александра. И дальше Саша расшифровывает, почему связист. Я служил в СА, в РВСН, но во взводе связи. И потом, после армии, закончил наш родной МТУСИ, университет связи по специальности АЭС. И много лет работал в сотовых сетях, стоял у истоков одного GSM-оператора. Устроился туда до коммерческой эксплуатации, когда было в тесте 6 базовых станций. Как-то так.
0: Такое Александр, коллега, передаем вам привет и спасибо большое. Поздравляем вас с нашим общим праздником. Здравствуйте, любимая «Милицейская волна». От всей души поздравляю с профессиональным праздником. Пишет Щербинка Наталья. Я желаю быть всегда на волне успеха, здоровья и позитива. И пусть сигнал жизни будет стабильным, а частота удачной. Каждый день приносит добрые вести, отличную музыку и радостные события. Оставайтесь на связи с счастьем и вдохновением. И мне бы очень хотелось услышать одну из наших любимых песен. Наташ, так как мы обожаем с Кириллом Борисовичем шутить, поэтому одну из наших самых любимых песен прямо сейчас в эфире вы услышите.
2: Хороший вечер.

0: Полицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: У меня

0: в «Автокласс».
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
2: Хочешь вкусную черешню и клубнику с грядки, но без хлопот? Овощной рынок «Каравай». Продаем дешево, напрямую с машин. Рынок «Каравай». Новомосковское шоссе 8.
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: тоже есть свой рецепт того, как сделать хороший эфир. Это немножко интересного, немножко веселого и, самое главное, хорошее настроение. День радио сегодня на милицейской волне продолжается. Пишет нам Ольга Баричева. Поздравляю, конечно же, всех причастным с праздником. Желаю милицейской волне оставаться такой же позитивной, веселой, интересной.
1: Спасибо.
0: Вещать без помех и прибавить слушателей в городах, где вас еще нет. А что касается вашей темы, я познакомилась с радио еще в детстве. Жили в собственном доме. И радио всегда вещало во дворе. Там можно было и музыку слушать, и в курсе новостей быть, а еще знать точное время. Милицейскую волну слушаю на работе в наушниках, а дома теперь в колонке Алиса. Наслаждаюсь музыкой, всегда в курсе новостей, а еще начеку и предупреждена. Нравится, когда приглашаете к себе гостей. Вот нравится, вот все у вас. Ну, конечно же, мы будем с нетерпением ждать еще гостей в студию милицейской волны. И спасибо вам, Олечка, за то, что так подробно все написали.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены осадки и плюс 22 градуса.

0: продолжается хороший праздничный вечер на милицейской волне. Вы продолжаете писать нам классные сообщения. Говорит, вы классные, лучшие и юморные. Вот, Наташа, а некоторые нам пишут, что наш бы юмор, да нам бы, так сказать, в одно место показать. Вот такое, да, так что по-разному бывает. Пишет Владимир Алтайский. Слушаю обычно вас за рулем, на работе, поэтому не всегда есть возможность написать. Мне бы, конечно, хотелось побольше всяких викторин с призами, билетами в кино, театр, музей, выставки, концерты. То есть халявы.
1: Вот как. Прямо какая откровенность,
0: ну, Аллочка. Нет, это я уже добавляю, так как говорится. Это... Нам же говорят, что у нас шутки великолепные. Да, вот да, сейчас я продемонстрировала, насколько искрометно мы шутим. Вот. Да, это шутка сейчас была.
1: Действительно, на самом деле, так оно есть. Кому не хочется выиграть приз какой-нибудь
0: ценный? Конечно. Ну, а на самом деле, конечно, это никакая не халява, потому что вы же в любом случае дозвониться раз, выиграть два и так далее. То есть это труд. Это тоже большой труд. Владимир, мы передадим. Мы передадим, конечно же, нашему вышестоящему руководству о том, что наши радиослушатели бьют копытом, хотят прийти.
1: Да, и очень хотят, чтобы мы устраивали розыгрыши автомобилей, да, и квартир.
0: Это тоже можно, приму участие в этом. Очень всегда хочется. Я наслаждаюсь музыкой, пишет. А, это мы уже читали от Олечки, что ей очень нравится все, что звучит на милицейской волне.
1: Да, спасибо большое. И пишет нам еще Анастасия. Привет, милицейская волна. Я, между прочим, слушаю вас 8 лет. И подсадила меня на милицейскую волну моя мама, за что я огромное спасибо. Мне нравится все. Особенно вечернее шоу. Хороший вечер. Видишь, нам комплимент,
0: сложно,
1: Аллочка.
0: Сложно не быть идеальным, когда ты идеален со всех сторон, что уж говорить. Ну, еще одна, давай, смс-очку прочитаем и перейдем к... Нет, не будем. Потом прочитаем смс-очку. Сразу...
1: К твоей любимой рубрике.
0: Да.
2: Хороший предмет.
0: Ну,
1: да, Аллочка,
0: и...
1: ну ты, конечно, догадываешься, об истории какого предмета мы сейчас поговорим.
0: Я думаю, что не только я, но и все наши радиослушатели догадываются. Жги!
1: Конечно, конечно, друзья, в этой рубрике я с вами сегодня поговорю об истории создания радио. И начать хочется с того, что в 1831 году Майкл Фарадей экспериментально доказал, что изменяющееся магнитное поле порождает электрический ток. В 1864 году Джеймс Клерк Максвелл математически описал это явление и предсказал существование электромагнитных волн. В 1887 году Генрих Герц создал генератор электромагнитных волн и показал, как они будут распространяться в пространстве. А в 1890 году француз Эдуард Бранли изобрел когерер, ключевой элемент ранних радиоприемников. В 1894 году англичанин Оливер Лодж усовершенствовал когерер, добавив автоматический механизм сброса на основе электрического звонка. Ну и, конечно же, дальше речь пойдет о нашем Александре Попове. Александр Попов 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемопередающую радиосистему. Устройство, способное на расстоянии принимать электромагнитные волны, назвали грозоотметчиком. 25 марта 1896 года Попов впервые передал управляемый радиосигнал на расстояние 250 метров между двумя корпусами Петербургского университета. В 1899 году он разработал новый тип радиоприемника без когерера, который обеспечивал прием на дистанциях до 25-35 километров. Дальше хочется упомянуть Гульельма Маркони. В 1896 году он подал патент на радиоустройство Великобритании. Через год основал компанию и занялся активным внедрением радиосвязи по всему миру. 12 декабря 1901 года он первым в мире обеспечил передачу электромагнитного импульса через Атлантический океан. Вопрос о том, кто изобрел радио первым, до сих пор остается предметом дискуссий. Но в России официальной датой изобретения радио считается 7 мая 1895 года. День демонстрации устройства Поповым.
2: Хороший вечер.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет. Хороший вечер.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
8: Кадастровый инженер.
9: Да!
8: Проектировщик.
9: Да!
8: Геодезист.
9: Да!
8: Тулземпроект.
9: Да!
10: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
11: Вася, я это ты, но из будущего. Поехали.
12: Но как? Куда мы отправимся?
11: В мае 26-го года, когда ты не купил G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей.
12: Это у которого каска в подарок?
11: Да, нужно все исправить. Нас уже ждут в автоимпорте на Октябрьской 320.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Акция до конца месяца этого года. АО «Сбербанк», АО «Альфа-страхование».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Хорошие приветы.
1: В завершении часа приветы, поздравления на милицейской волне звучат. И сегодня так приятно, что в основном все поздравления летят в наш адрес.
2: Да, и Лариса Бусыгина продолжает нас поздравлять. Невозможно не прочитать вот это сообщение от нее. Когда в квартире ты скучаешь или снова в пути, ты кнопку радио включаешь, и хороший мотив звучит. Когда все заметает и весна дарит свет, всегда чего-то не хватает, если радио нет. По ходу дела, между прочим, в точке мира любой все то, что ты услышать хочешь, будет снова с тобой. Прогнозы, новости и вести. Все, что нужно стране. Нам вместе никогда не тесно на любимой волне. Это радио над рассветами, над закатами. Это радио над кварталами и автострадами. Это я все спела, пишет нам Лариса.
1: Да, и говорит, что папа отмечал этот день, потому что работал в электротехническом узле связи. Ну, у нас, к сожалению, нет возможности действительно послушать голосовые послания, но вот когда вы такие стихи нам отправляете, мы, конечно, с Кириллом Борисовичем таем,
2: восхищаемся.
1: Да, да. Здравствуйте, милицейская волна. Это уже следующее сообщение прилетело. Диана Мустафина пишет: вы лучшие, с праздником у вас.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам тоже. И следующая весточка от Марины. Здравствуйте, милицейская волна.
2: Здравствуйте.
1: Я хочу передать большой привет моим девчонкам Ленуське и Светуське. Мы сейчас с семьей на море, а они мне завидуют. Я им фоточки отправляю. Девчули, мелкая подрастет, поедем вместе. Подозреваю, что, видимо, ждут, когда детки подрастут. Так, ну и смотри, просьба здесь «Золотое кольцо» и Надежда Кадышева что-нибудь веселенькое поставить.
2: Потрясающий выбор.
1: Я думаю, что надо летнюю, задорную, зажигательную включать.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 19 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: С новостями в студии Людмила Зеленкова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов цены упали на 11%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Такая динамика стала результатом соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. 14-летняя девочка утонула в Щекинском районе. Трагедия произошла 6 мая в поселке Ламинцевский. Девочка была в компании сверстников. У пруда оступилась и упала в воду, сообщает Следственное управление СКР по Тульской области. Обстоятельства гибели подростка выясняются. Тульские спасатели завершили работу в Дагестане. Группировка Тульского спасательного центра МЧС из 100 специалистов и 28 единиц техники завершила выполнение задач в республике. С 13 апреля спасатели расчистили свыше 870 кубометров мусора, ила и грязи с дворов, помещений и прилегающих территорий. Откачали 555 тонн воды и ила с затопленных участков. Специалисты также отсыпали дороги щебнем, проводили дезинфекцию, разгружали гуманитарную помощь, оказывали адресную помощь. Власти Хасавюртовского района передали спасателям слова благодарности от местных жителей за профессионализм, поддержку в трудный период. В Тульской области появится реестр мастеров народных промыслов. Специальный перечень включают мастеров, которые работают на территории региона как индивидуальные предприниматели или как самозанятые. Их изделия должны быть официально отнесены к продукции народных промыслов. Чтобы попасть в реестр, мастера должны подать письменное заявление в Министерство культуры региона. Жителям и гостям Тульской области вновь стала доступна прогулка на речном трамвайчике по Упе. Они стартовали с 3 мая. Их продолжительность 30 минут, однако можно заказать индивидуальную прогулку большей длительности. Работа трамвайчика зависит от погоды. Причалы могут закрыть при сильном дожде и ветре, уточняют в МЧС. И о погоде. По данным портала Яндекс.Погода, в Туле вечером в четверг будет до плюс 18. В пятницу утром столбик термометра покажет отметку к плюс 17. Ясное небо сменит облака. У меня на этом все. Всем отличного вечера. Меня зовут Людмила Зеленкова. «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.
0: Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна». Это праздничный хороший вечер. В студии Кирилл Комарзин.
1: А также праздничная Аллочка Никитина.
0: Друзья, ну, конечно, мы поздравляем сегодня еще вас, всех наших дорогих, любимых, с Днем Радио. Радиолюбителей, радиоведущих, звукорежиссеров, тех, кто, сейчас модно это слово называть, копирайтеры. Ну, мы скажем так, те люди, которые помогают писать интересные программы, создавать помощников, которые связываются с интересными гостями и приглашают их в студию. Вы даже представить себе не можете, сколько много интересных профессий сейчас задействовано в радио. Даже вот эти вот, казалось бы, многим непонятные СММщики.
1: Вот я тоже про это хотела сказать. Они тоже есть у радиостанций.
0: Да, да, и видео записывают, и блоги ведут, и так далее. В общем, друзья, с праздником! С Днем Радио!
1: Ура!
2: Хорошие приметы.
0: Ну, а теперь к хорошим приметам на день грядущий, на пятницу.
1: Ура! Это, да, уже пятница, предпоследний день перед праздничными выходными.
0: Да,
1: это очень радует.
0: Парад. Если будем кто-то смотреть забыл, в субботу.
1: Да, будем смотреть парад, и выходных будет не два, а целых три.
0: Ну, все, как раз это еще вообще... один денечек отоспаться
1: да.
0: после праздника.
1: Ну, а по нашему народному календарю завтрашний день называется день Марка Ключника. Все батюшки. Приметы связаны с водой. Угу. Вот начнем с того, что нельзя категорически делать, нельзя оставлять дома, неважно в каком помещении, в санузле или где-то, пустые ведра.
0: Вот
1: представляешь?
0: Так. Надо наполнить.
1: Надо наполнить.
0: Лишь бы сейчас вот эта гроза,
1: которая
0: идет. А почему
1: нельзя? Потому что это безденежье.
0: Ага, ну
1: вот
0: понятно.
1: Так.
0: Ладно, хорошо.
1: Да. Купаться в незнакомых водоемах запрещается. Вода сильная, шутить нельзя.
0: С водой вообще шутить нельзя. Вообще, вот. С природой, те, кто знают вот, походную жизнь, те прекрасно знают, что с горами, с лесом, с водой.
1: Конечно.
0: Шутить вообще никогда не нужно.
1: Да. Еще нельзя ссориться возле воды. Считалось, что вода может запомнить обиду.
0: И потом, как дать леща?
1: Наверное, да. А вот по поводу того, что можно делать, завтра можно умываться родниковой или даже дождевой водой.
0: Отлично. Вот сейчас... Я смотрю, северо-запад у нас
1: может
0: умывается.
1: Может быть, мы сегодня уже с тобой умоемся, Аллочка, когда домой пойдем, да?
0: Глядя на то, как гроза идет.
1: Да. Ну, конечно, завтра принято благодарить природу за воду и просить плодородия. Обновлять можно домашние амулеты, связанные со стихией воды, и заниматься уборкой в доме и во дворе тоже рекомендуется.
0: Ну, собственно, день для такого спокойного созерцания, созидания, разбора и так далее. Не для работы.
1: Да. Ну, у многих вообще-то завтра официально короткий рабочий день.
0: Серьезно?
1: Да, конечно. Но это нас с тобой не касается.
0: Не, у нас с тобой всегда короткий.
1: Хронометраж лимитированный.
0: У нас другая система отчета, и мы этому бесконечно рады.
1: Так, а что касается снов, вот сны в ночь на 8 мая могут дать нам представление о том, как у нас... идут дела в жизни. Сравнивая себя во сне с собой в реальной жизни, мы можем понять, где мы находимся на пути к достижению своих целей. Вот так.
0: А что у нас по поводу именин?
1: Именины завтра у 4 человек. Это Василий, Марк, Надежда и Сергей.
0: Хороший будет завтра денечек, пятничный.
2: Хороший вечер.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами

0: Екатерина Волк.
1: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила, я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси, это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю «Шамана». На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
7: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
1: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
8: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
9: Милицейская волна.
10: Реклама.
11: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
1: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
10: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: отправляется домой. Желаем легкой дороги домой, хорошего путешествия. И продолжаем хороший вечер на милицейской волне. Сегодня он посвящен Дню радио. Здравствуйте, милицейская волна. Хочу поздравить вас и рассказать о своей свекрови Никитиной Наталье Михайловне, пишет Галина. Она проработала в Норильске диктором много лет. Потом в Москву переехала и работала на радио с Игорем Кирилловым.
1: Потрясающе.
0: Сейчас ей почти 88. Она живет в Сергиевом Посаде. И огромный ей привет от Никитиной Галины. Здоровья и долгих лет жизни. Она прекрасная женщина и замечательная бабушка для моего сына Михаила. Слушайте, ну у нас практически легенды сегодня,
1: да,
0: в эфире.
1: Это очень приятно.
0: Галь, спасибо большое, что написали. Друзья, рассказывайте, где вы слушаете радио, чего вам не хватает на радио, да, чего вы хотели бы еще больше услышать. Ну и всевозможные ваши истории знакомства с радиостанциями нам очень интересны.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс Погода сообщает, сегодня вечером в Туле солнечно, без осадков и плюс 23. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Завтра в городе облачно, не исключены осадки и плюс 22 градуса.

0: Милицейская волна. Для детей старше 16 лет.
1: Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: продолжать хороший вечер на милицейской волне. Смотри, пишет нам Иван Лебедев. Так. Здравствуйте, Аллочка и Кирилл, и все радиослушатели. Коллектив милицейской волны поздравляю с профессиональным праздником. Днем радио.
1: Спасибо.
0: Благодарю вас за ваш благородный труд. Эфир ваш, особенно хорошего вечера, всегда интересный и познавательный. Мне очень нравится проводить время в вашей компании. Я отдыхаю и узнаю что-то новое. Пусть каждый новый день наполнен будет хорошими новостями. Желаю крепчайшего здоровья, неиссякаемого творческого запаса, финансового благополучия.
1: Спасибо.
0: И всего, о чем вы мечтаете сами. А теперь интересно к пожеланиям. Есть некоторые пожелания, которые мы, честно говоря, тоже, Ваня, очень хотим, чтобы они вернулись. А есть смешные некоторые пожелания. Сейчас давайте обо всем поподробнее. Итак, еженедельные эфиры с интересными гостями, артистами, писателями и другие, с возможностью прослушивания в записи. Да, так было когда-то на милицейской волне, и много лет назад потом был перерыв, и немного лет назад.
1: Да.
0: Это все периодически, знаете, как мода, как мода. То есть, то нет, то приходит, то уходит. Мы лично не сможем передать Ирине Владимировне Волк, но как-нибудь письмо напишем в приемную. А далее. Иван просит, что нужно возвращение конкурса «Звезда из народа» с возможностью заказа песен «Победители». Это была очень хорошая история, когда действительно наши обычные люди, которые слушают милицейскую волну, которым нравится петь, могли принять участие и звучать в эфире.
1: Да, да, то есть была ротация.
0: Была ротация,
1: называемая.
0: Да, все было по-честному. Ну и дальше вот смешная такая штука. А почему смешная, Ваня, не обижайтесь, сейчас мы поясним. Увеличение количества приемных, не менее 3, учитывая часовые пояса России. То есть я полагаю, что если... Почему смешная? Потому что Россия, насколько мне память не изменяет, это 9 часовых поясов.
1: Да, да, да.
0: То есть, в принципе, мы в 12 часов ночи начинаем одну приемную, потом в час для второго пояса, так, в 3 для третьего и так далее.
1: До
0: и, в общем, по сути, круглые 24 часа, пусть одна большая приемная.
1: По 2-3 раза в каждом регионе.
0: Да, то так и получится. А вообще, конечно, классная штука, Ивана, она называется поясное вещание. Это в телевидении активно распространено, вы это прекрасно знаете, и особенно когда... парады, да, когда салюты, когда вот Новый год, такой самый яркий пример, это Новый год.
1: Да, Дальний
0: когда
1: Восток.
0: Когда Дальний Восток видит все раньше, да, а потом через там несколько часов уже и мы, и так далее, и так далее. Вот это называется поясное вещание. То есть, когда делается... Прямой эфир ведется для Дальнего Востока, а мы, по сути, с вами все это видим в записи.
1: Да,
0: все страшную
1: верно,
0: тайну
1: да.
0: раскрыла! Меня сейчас будут бить!
1: Ни для кого не секрет, что тогда, когда на Дальний Восток вещают в прямом эфире, могут быть какие-то оговорки.
0: Да.
1: Может быть, даже на телевидении плохие слова проскочить туда. Но потом все это редактируют, и уже вот основная версия наша.
0: Да,
1: уже
0: да.
1: Все вычищено.
0: В общем, тонкостей очень много. Это все очень интересно. Вот есть еще несколько сообщений поздравительного характера от наших радиослушателей, но, друзья, вы что-то, мне кажется, расслабились. Нам надо же как-то с вами сыграть еще сегодня.
2: Хорошее слово.
0: Хорошее слово. Это
1: да.
0: Наша игра, которая происходит по четвергам. Что будем делать сейчас?
1: Все очень просто. Во-первых, начну я свое повествование с того, что нужно срочно зайти в нашу официальную группу ВКонтакте.
0: Так
1: потому
0: точно.
1: Что мы играем именно там. И сейчас у нас появится в нашей официальной группе так называемая анаграмма. Простыми словами, это набор из букв.
0: Да.
1: И задача наших радиослушателей составить слово, которое загадали наши помощники, естественно, используя все буквы. И что логично, написать это слово нужно без ошибок.
0: Орфографических, конечно,
1: да.
0: Конечно. Друзья, по традиции не первый правильный ответ становится призовым, хотя в последнее время мы что-то зачастили и с такими розыгрышами. Кто у нас сегодня будет победителем?
1: Аллочка, сегодня у нас цифра по календарю, цифра 7.
0: Батюшки!
1: Да.
0: Цифра 7. То есть, друзья, смотрите, через несколько секунд, сразу после того, как мы опубликуем вот эти вот набор букв, вы начинаете в комментариях писать. Можете один раз написать, можете два, можете хотя бы...
1: Дублировать можно.
0: Да, хоть 50 раз пишите. Дело в том, что потом, после слова «стоп», мы будем смотреть... Правильный ответ. Поехали. Первый правильный ответ, второй правильный ответ,
1: да.
0: Третий и так далее. И вот седьмой правильный ответ от кого будет, тот и станет победителем. Но надо сказать, что есть оговорки. Если вдруг это будет тот, кто выиграл вчера или на этой неделе, будет переход хода. Ну, чтобы все могли принять участие, чтобы все могли победить. Как ты думаешь, готовы ли наши радиослушатели выигрывать?
1: Да, Аллочка, я думаю, что очень готовы.
0: Тогда прямо сейчас заходим в нашу официальную группу ВКонтакте. Все.
1: Поехали.
0: На главной странице милицейской волны на голубом фоне черные буквы появились. Удачи вам, друзья. Через небольшую музыкальную паузу подведем итоги.
2: Хороший вечер.

0: Хорошее слово.
1: Как быстро сыграли сегодня в хорошее слово. А все почему?
2: Да.
1: А все потому, что наши радиослушатели самые образованные. Надо сказать, что сегодня борьба в основном шла между двумя мастодонтами. Один мастодонт — это Анна Самарина, которая вообще, мне кажется, Аня только и делает, что нас слушает, и это правильно, безусловно. А второй мастодонт — это Карл Портной, потому что вот прям ноздря в ноздрю ушли. Потом уже Светлана тоже Сафонова присоединилась, но это было уже после того, как мы написали слово. Нет, ну это до было стопа, но уже после того, как данное количество сообщений прилетело. Друзья, вы абсолютно правильно догадались. Сегодня наши помощники задумали слово «радиостанция».
2: Конечно, день радио.
1: Конечно. Седьмой правильный ответ прилетел от Карла Портного.
2: Наши поздравления.
1: А давай-ка сверим, не было ли Карла Портного вчера?
2: Смотрю, Аллочка, наш график, и
1: так
2: вижу, что нет.
1: Не было ли Карла Портного на этой неделе?
2: Не было. Я даже могу сказать точно, когда вот Карл Портной у нас выигрывал.
1: Давай.
2: И было это аж в прошлом месяце, 27 апреля. Просто
1: значит,
2: праздники были.
1: Все условия соблюдены, все выполнено правильно. Карл, именно вы победитель сегодняшнего конкурса. Именно вам решать, какую песню в самом начале программы по заявкам все будут слушать по вашему желанию. Вы все знаете, пишите несколько вариантов. Всем остальным наш низкий поклон. Присоединяйтесь тоже к приемной-то.
0: Хороший вечер.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Новоуральск. Город в Свердловской области. Был основан в середине 20 века и сразу же получил статус закрытого города. Долгое время находился под грифом секретности и носил номерное название «Свердловск-44». Там располагается Уральский электрохимический комбинат, мировой лидер по производству изотопов урана. С этим химическим элементом связана одна из главных достопримечательностей города – гигантская стела в форме латинской буквы «Ю», обозначающей в таблице Менделеева уран. И там же открыто, на частоте 103,9 FM, звучит радиостанция «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». Полицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Хорошие приветы.
1: Совсем скоро начнется большая программа по заявкам «Часовая». Ну, а пока приветы и поздравления. Костян, ух ты, радует нас,
2: да,
1: смотри.
2: Наш слушатель.
1: Прислал нам зарубинку, как он сам их называет. Семерка число, оно же для счастья. Семерка число, день радио, здравствуй. Семерка на май, это как волшебство. С днем радио всех, кто причастен. Ну, Алла Кейл и команда радио. В конце что-то вы расслабились, прям не дотянули рифма, а так-то было очень хорошо.
2: Стал такой в белый стих превращаться.
1: Побелел маленечко.
2: А вот Тамара пишет: дорогая моя милицейская волна, от всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Будьте всегда в эфире, вы нас радуете своим позитивом и заряжаете им нас на весь день. Ведущие просто супер, огонь, люблю вас, ваш преданный слушатель. Аллочка, не знаю, как ты, но мне кажется, я побагровел немного вот от...
1: Главное, не погробовить, как писали наши радиослушатели. Дорогие Аллочка и Кирилл, Зоид, ну вы что-то немножечко разволновались.
2: Ну, чуть-чуть.
1: И здесь дружный коллектив. Мы, Дебовы, Игорь и Зоя, от всей души поздравляем с профессиональным праздником, с Днем Радио. Желаем удачи и процветания. Если можно, поставьте песню про милицейскую волну. Можно. Так как, во-первых, вам нравится, как мы шутим, поэтому мы продолжим шутить и далее. И второй момент. Совсем недавно только стало понятно, как же выглядят эти люди, которые безумолку болтают в помещении. Вот. Поэтому, в принципе, мы тоже можем сказать, что наша служба, на первый взгляд, не видна.

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас

что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 20 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, несмотря на рост бюджетных рисков. Об этом сообщили в Центробанке по итогам апрельского заседания Совета директоров. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели. В ЦБ пояснили, что при принятии решения учитывается возросшая неопределенность и сохраняющиеся проинфляционные риски, которые связаны с внешними условиями и бюджетной политикой. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, которое сегодня было совершено на территории Калуги. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник приехал к своему знакомому. Во время возникшей ссоры несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся на автомобиле. Потерпевший был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран. Оперативники установили личность подозреваемого, автомобиль, на котором он передвигался, и направление движения. Ориентировку передали в соседние регионы. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения, но от медицинского освидетельствования отказался. В отношении мужчины составлены протоколы по 3 статьям Кодекса России об административных правонарушениях. Возбуждено уголовное дело. Водительское удостоверение будет аннулировано в случае отказа водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Как пишет ТАСС, соответствующие поправки внесут в закон. Отмечается, что водителю, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, будет необходимо пройти его в течение 3 месяца. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. В России появится отдельная подкомиссия по борьбе с кибермошенничеством. В правительстве рассчитывают, что это поможет быстрее реагировать на новые схемы обмана в интернете и по телефону, сообщает «Российская газета». Кроме того, в Госдуме продолжат осматривать и другие меры защиты. Среди них маркировка международных звонков, детские сим-карты и восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только безопасными способами. Как отмечают эксперты, сейчас для борьбы с киберпреступностью особенно важна более слаженная работа разных ведомств, банков и операторов связи. 3200 рублей в среднем собираются потратить россияне на цветы к последнему звонку, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Четверть хотели бы уложиться в 1500 рублей, 35% в сумму от 1500 до 3000 рублей, 24% закладывают бюджет от 3 до 5000 рублей, 8% от 5 до 7000 рублей и столько же еще больше. По данным опроса, 9 из 10 россиян будут дарить цветы учителям на последний звонок. Из них больше половины подарят общий букет от класса, а примерно треть собираются вручить цветы лично от своей семьи. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: уважаемые дамы и господа, это «Милицейская волна». Хороший вечер. И в студии Кирилл Комарзин.
1: И, конечно, Аллочка Никитина.
0: Бурными аплодисментами благодарим Марию Шлихтенко за то, что она великолепно ознакомливала нас с новостями всю свою смену и отправилась домой. Это прекрасно, что у нас есть замечательные коллеги. Еще раз, кто слушает, всем большой-большой привет. Всех с праздником. Песня, которая открыла час по заявкам, принадлежит желанию Карла Портнова, потому что он именно пожелал песню одну из послушать. Вот она 333 только что прозвучала. Ну, а теперь, друзья, способы связи, и побежим озвучивать ваши приветы.
1: Напоминаем, плюс 7-977-278-107.8. Это единый номер для Telegram и Макс, и группа ВКонтакте открыта и работает.
0: Да, и вот здесь вот Зоя прям что-то распереживалась. Кирилл, я ей пишу, а она все переживает, что ты обиделся.
1: Нет, скажи, я не обиделся, Зоечка, все отлично, великолепно, спасибо еще раз за поздравление.
0: Мы же понимаем, что все живы... Вон, вчера же программу мы рассказывали, как главный диктор Кремля ошибался. Да. Ну а что, уж если такие люди ошибаются, мы-то что с вами? Мы всегда друг друга поймем и поддержим. Так, вот что у нас
1: только
0: есть?
1: Только что свежее сообщение пришло от Ивана и Ирины с поздравлением из Павловского Посада.
0: Давай.
1: Здравствуйте, «Милицейская волна». Поздравляем с Днем Радио. Вы наши любимые. Мы вас слушаем всегда, когда имеем возможность слушать радио. Я не знаю, был каков папа Радио Попов, но он миру подарил удивительный эфир за Попова. Вот такое сообщение.
0: Да, это хорошее поздравление. Иван поздравляет всех с праздником. Классный, самый добрый привет Евгении Алексеевой, Евгении Супруновой, Оксане, Павлу, Карлу и всем моим друзьям. Всем желаю удачи, добрых новостей и полноценного отдыха. Если можно, поставьте песню «Прекрасное далеко». Сделаем в ближайшее время. И от Дмитрия Шаронина надо еще успеть зачитать сейчас поздравление. Так, оно у нас в Макс. Вот оно. Нашел?
1: Да, давай. Вот вижу, Дмитрий Шаронин из Москвы поздравляет всех ведущих «Милицейской волны» с Днем Радио. Передает майский привет любимой супруге Ольге, которая сейчас за рулем по пути из Кубинки в Москву. Маме Нине и всем, кто меня знает. И просит «Седую ночь».
0: Ну, она уже звучит в эфире, да, по вашей просьбе. Друзья, и все, что будет появляться музыкального в этом часе, все это по вашей просьбе. Пишите.